0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое на новом.
17: Эти витражи.
16: Ёлка. Витражи.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

тешимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит узнать самим.

наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.

0: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
1: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Уж два десятка лет для вас.
4: За тот же вкус, все тот же класс.
3: Вас благодей, старый друг. Лучше новых двух.
5: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Реклама.
0: Реклама.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Юквас уж два десятка лет.
7: Вкуснее благодеяния.
6: Квас благодей. Все так же хорош.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
10: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
11: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
10: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
11: Да я и так думаю про зоту.
10: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет искренне исключительно пышный, а каши вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
13: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
0: Новое.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Новое на новом. Джонни и Федук. Лето.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в Красноярске облачно. Днем плюс 27, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Ферум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: 9.45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Услышь весь радио. Новое. Что это вот

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом. Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
7: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
8: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
1: Даже 36 Новое

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в Красноярске облачно. Днем плюс 27, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
10: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
12: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Слушай,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: не ожимается фактически рестарт.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется. Реклама.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись» на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в Красноярске облачно. Днем плюс 27, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота!
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Нове радио. 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Да.
3: Здорово.
2: Конечно.
3: Здорово.
2: Дела.
3: Здорово.
2: Ну да. И ты с кем здороваешься-то?
3: С нашими любимыми радиослушателями. С нашими замечательными ребятами.
2: Если неделю со лжи начинать.
3: Я всех люблю. Радиослушателей наших дорогих и замечательных. Такие вот ребята все вот классные.
2: Прям все?
3: До единого.
2: Серьезно?
3: Абсолютно все. Вот все.
2: И дядя Сережа из Чебоксара?
3: Нет, он...
2: Из Чебоксара.
3: Ну вот, ну смотря какой.
2: Смотря какой.
3: Ну, там тот, один есть, конечно, мерзкий
2: который
3: тип.
2: Который на улице Ленина живет.
3: Нет, сегодня всех любим.
2: Всех любим?
3: Да. И завтра...
2: Да ты чё?
3: И послезавтра.
2: Знаю,
3: всегда всех любим, потому что у нас... ты видел, у нас вообще-то премия «С добрым сердцем» проводится на новом радио, так что надо ко всем
2: поэтому
3: относиться
2: с добром. Поэтому мы устраивали гороскоп, какой знак от чего копытнется.
3: Кто?
2: Был дело.
3: Нет.
2: Ну, без меня, и этого ты
3: было,
2: все делал.
3: Не.
2: Ну что
3: это
2: ж.
3: В тот момент, когда ты на Мальдивах был.
2: Это командировка была.
3: Да.
2: Это меня в командировку отправили.
3: Да.
2: Так, ну так как
3: командировка я... это в тайгу.
2: В Таиланд.
3: А на Мальдивы это не командировка.
2: Давайте послушаем песню исполнителя по имени Эбен. Очень опасное название.
3: Да.
2: Песня называется Hollow. Эбен Hollow.
3: Давай.
2: Вот. А песня хорошая.
3: Давай.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Ну вот получается так.
2: Да, короче, блин, там столько всего произошло вообще. Ты офигеешь, там столько всего произошло.
1: Ну сколько? Руками покажи, да так еще, непонятно.
2: Да, да там дам руками не показать.
1: Там
2: у
1: произошло меня... сколько? До Луны и обратно? Вот
2: ой,
1: столько?
2: Там вообще столько произошло.
1: А где там?
2: Ну, вообще за 3 дня.
1: А, да, долгие были, конечно, 3 дня.
2: Сильно долгие, и там столько всего произошло.
1: А знаете, почему долгие? Потому что Артем скучал без вас, дорогие, замечательные наши любименькие радиослушатели.
2: Нет.
1: Ты что, офигел? Только что сказал 7 минут назад, что ты всех любишь. Получается, что?
2: Ты, по-моему, перепутал.
1: Давайте думать, подсказывать. Что вы?
2: У меня это записано на камеру. Сотри.
1: Сотри его из мемории.
2: Так что ничего я не говорил такого. Это, наверное...
1: Это от создателей Са-2.
2: Подожди, это вот этот парень, который выбегал только что из студии. Вот я его вот встретил, этот, когда от лифта шел.
1: Вот этот рэпер странный, да, какой-то.
2: А,
1: да.
2: Я видел какой-то жизнерадостный такой дурачок выбегал. Что-то говорил, люблю, всех люблю, и
1: что-то
2: убежал.
1: Что-то плел тут, что он любит слушателей, какой-то мутатень.
2: Ужас. Я бы такого никогда не сказал, потому что зачем с вранья начинать?
1: Послушаем эти истории, которые произошли в пределах...
2: Ты чего?
1: ...одной квартиры-студии в Красногорске.
2: Там вообще такое, я опять на рынок ездил.
1: Все-таки доехал до рынка?
2: Нет, не на Садовод, на Митинский радиорынок опять ездил. Но не по своей вине.
1: Так.
2: Пьяный по твоей вине, царица. Потом, значит, а что еще было-то? Да нет, ну короче, я расскажу чуть попозже. Давайте сейчас не будем все выкладывать.
1: Не все сразу, ребят, конечно, посидите.
2: Чуть попозже расскажу. Вот из недовольств, которые я обнаружил в последнее время, значит, вот на одном из маркетплейсов, на котором я в основном закупаюсь, нет фотоотзывов на телевизоры 75 диагональ. И мне это не понравилось. Потому что я подумал, хочу телевизор 75 диагональ.
1: Так.
2: Чтоб я, ну, корешек, у меня комп мощный, я вот так вот провод кину вот так вот и буду играть на огромном телевизоре.
1: Какой телек-то ты выбираешь? Я просто тоже телек сейчас выбираю.
2: TCL? Да какой-нибудь, который в пределах, там, хотя бы 60. Ну и вот. И 75 диагонали. И нет отзывов на фотоотзыв. Я не понимаю, какой он по размеру. Я не могу понять, 75 это сколько вообще? Вот это вот сколько вот у нас? Никита, это сколько диагонали?
1: Это, наверное, 60.
2: Это 50? А, так 75 это вообще типа дофига.
1: Меня Никитой назвал, зачем?
2: Да нет, Никита, у нас здесь, мы сегодня, у нас, нам помогают эфир вести. Ну и вот, но я поступил по-простому, я пошел на другой маркетплейс, а там много отзывов было на телевизор 75 диагонали, так. Поэтому... Ну это же опасно, а как он приедет к тебе, а как его же надо проверить, распаковать? И вдруг там один битый пиксель какой-нибудь, все, менять, а как-то его тащить?
1: Вот сходи в магазин техники, как все делают, там посмотри пальчиками, потрогай, а потом купи на маркетплейсе. Это, у этого явления даже есть название, я забыл, как называется. Короче, когда люди приходят вот в магазин, в крупный какой-нибудь, там у консультанта выспрашивают все про какую-то модель, им все рассказывают, они уходят на маркетплейсе на 10 тысяч дешевле покупают.
2: А, это явление называется...
1: Ну, нет, правда, реально, какой-то термин.
2: Ну, наверное, типа крыса.
1: Ну, в крыше. Старый термин такой. Крыса. Людям потом надо зарплату там платить, этим консультантам. Все там, налоги, аренду. А ты пошел, купил, заказал там все, тебе привезли домой в ПВЗ.
2: Потом один магазин поглощает другой, потому что там денег не остается.
1: Я смотрел видос документальный про одного большого, одну большую компанию, которая сейчас... Ну, которая,
2: поглотила.
1: Ну, трудности из-за того, что вот все уходит в маркетплейс.
2: Ага.
1: Да, и жалко как бы, с одной стороны. Но с другой стороны, блин, мы платим рублем, ничего не поделаешь. Там, где дешевле, там мы и купим.
2: Ну, конечно.
1: Сорямба, вот ничего личного, правда,
2: да.
1: Ребят. Ну, действительно.
2: Угу.
1: Так, ну что, давай послушай какую-нибудь песню, а потом...
2: Тем более, они там накидывают деньги за какое-то, типа, за аренду.
1: Да, мы же ни при чем, мы вообще, ну, как бы...
2: Да.
1: Мы просто хотим...
2: Так что, ребят, сорян! Да. Извиняйте, сори, сорян, да.
1: Никого не хотим обидеть, ничего личного.
2: Ну, такое, ну, извините, ну, вот так вот оно.
1: Ну, так получилось, да, что мы пошли, да, в другой магазин.
2: Извините, проблема в том, ну, конечно, а что вот мне, допустим, у вас iPhone за 300 тысяч покупать, если я поехал его за 70? Ну, извините, я же...
1: Правда, ребят, не обессудьте.
2: Это же, я, конечно, понимаю. Но Ну, кстати говоря, знаешь, до сих пор есть огромный пласт людей, как мне на удивление это оказалось, кому вот надо, допустим, телефон или что-то, и они вот идут в эти магазины,
1: в крупные, да, магазины.
2: И до сих пор покупают, потому что какое-то доверие остается, знаешь.
1: Да, типа, сила бренда.
2: Есть
1: там
2: куда прийти потом в случае чего. Они такие, да, я готов купить iPhone за 250, а не за 80.
1: Да, ты знаешь,
2: но зато чуть что.
1: В проверенном месте куплю, да, в два раза дороже, ага, просто. Потому что как бы не доверяю этому. Интернет, он нам и не нужен, да, наш, да, интернет. Да. Ну что ж, давайте послушаем какую-нибудь песню, как я уже сказал.
2: Давай.
1: Например, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
2: Нет.
1: А там, так, там тогда другое будет еще.
2: Тогда давай,
1: еще Филатов лучше, я имел в виду.
0: Ага. Новые на новом. Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Значит, сегодня будут всяческие разные там паузы, микро задержки и все такое, потому что невозможно уже об этом молчать. С сегодняшнего дня это всякие технические детали для вас, они вообще не важны, но для нас это прям революция. Мы работаем на другой программе музыкальной. Это как вот если бы вы слушали музыку
1: в Винампе,
0: а вам поставили Windows Media Player. Ну нет.
1: Да. Это такое примерно.
0: Вот. И сейчас с нами Никитрон, наш коллега, вот по технике, реально к 7 проснулся, встал, приехал, чтобы стоять над душой и помогать мне тут куда-то нажимать. Я понятия не имею. Смотрю, как баран на эти ворота, на новый.
1: Чтобы вы поняли, ну, кардинально ничего не поменялось.
0: Ну, как
1: в
0: будто
1: целом.
0: Бы, да, с
1: те
0: виду.
1: Те же папки, те же треки, тот же список. А Кирилл, он такой, как будто он как-то, ну, а что делать?
0: Я последний раз 11 лет назад на такой работал. 11 лет назад. Ты можешь себе представить?
1: Так там же то же самое.
0: Да иди сядь, сиди, то же самое. Где джинглы? Где песни? Где песни Клавы Коки? Вообще все где здесь?
1: Они песни, хиты на все времена.
0: В папке золотые песни мира.
1: Золотые хиты, да, мира. Билборд Хот 100.
0: Да, да. Где, как вернуть в эту позицию, Никит?
1: Вы мне все говорили, я когда вот на том приложении сидел, а что ты не переучиваешься, так же удобнее, я говорю, да нет, мне так неудобно, где? И по-старому работал, где? Поэтому я сейчас сяду, сразу мне понятно все.
0: И вот Никита сидит сейчас рядом со мной, я говорю, где кнопка, как посмотреть, где, что? Ой, да нет, тут была
1: смотри,
0: кнопка раньше, куда
1: следующий элемент
0: что?
1: Песня.
0: Ага.
1: Ну ее ладно. Надо поставить, мы на радио.
0: Тут то, что я. У меня какой список, это песнями назвать-то трудно.
1: Но.
0: Нет, ну с виду это песни, конечно. Ой, ладно. Короче, будет сегодня весело. И наше дорогое руководство нам решило с утра сюрприз сделать. Вчера предупредили, чтобы мы сразу эфир провели на новой программе. И я сижу тут, я сейчас.
1: Кирилл,
0: я заплакать сейчас хочу.
1: Он-то, знаете, он же рассказывал, что вот он в настолке не играет, потому что, ну, он
0: ну,
1: прям...
0: Тугодум,
1: у него сложно с пониманием. Да, ему объясняют, смотри, берешь карту, валет младше, чем дама. Он такой, да я не понимаю.
0: Вот это я,
1: какую
0: да.
1: карту брать? И также мы, когда обсуждаем какие-то спецпроекты, все сидят, поняли, и Кирилл такой, подождите, подождите, 4 июля, это... Подождите, и вот прям в Лужниках, прям вот в Лужниках...
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраум. Так, ну что, давайте начнем с каких-нибудь историй, которые произошли за эти три выходных дня. Во-первых, приехал диджейский пульт. Я опробовал. Слушайте, я вначале я был, значит, ну, немножко даже слова свои назад забрал по поводу диджеев. Но не по поводу тех диджеев, которые играют электронную музыку, всякий хаус, там, транс и так далее. По поводу этих диджеев, ну, с ними все понятно. Точнее, ну, понятно, что они ничего не делают, в общем. Вначале я был восхищен диджеями, которые сводят хип-хоп или сводят, знаешь, любые треки с любыми, потому что их вот так вот встык друг на друга уже, как правило, не сведешь. Так. Их там надо как-то там умудряться. Но потом прошел какой-то час, и я уже понял, как это сводить. Короче, там вообще оказывается... Я не знаю, что они там стоят.
2: Как нет. Они подкручивают высокие там,
1: нет,
2: низкие
1: есть,
2: там.
1: Есть всякие диджеи, которые прям круто там сводят, но ты, как правило, тебе как слушателю на это, ну, ты привыкаешь это уже на второй раз и думаешь, что это само собой разумеющееся. То есть это не обязательно. Это ты делаешь, так скажем, для себя больше, как правило, чем для людей. Всякие транс-хаус и так далее, они просто сводятся друг на друга, там, через интро, через аутро. И если они одинаково в BPM, то вообще повезло. Если нет, тогда там подгоняешь или нажимаешь кнопку синхронизировать. Все. А всякие треки, любые хип-хоп треки, они просто через какие-нибудь эффекты сводятся. Или там... Типа там играет какой-нибудь и пошел дальше другой просто, и все, и до свидания. Короче, реально, такая халява. Ну, и я в итоге подумал, что вот у нас будет 30 числа, это вроде как вторник, через неделю трансляция на Твиче здесь на радио. Я буду играть диджей-сет. Параллельно в эфир подрубим, но в эфир я буду там какие-то песни ставить эфирные, а вот за эфиром там на Твиче там, ну и получится склейка там. Играет там нас в эфире, и потом переходит на неэфирную часть, и там будет царица, царица. Я люблю собак.
2: А какие атрибуты дополнительные у диджеев, когда они играют? Там что, они, во-первых, там, не знаю, мокрые, может быть, там, что, от пота,
1: ну, может, сигами от тебя вонять должно.
2: Это у тебя есть, да, такой атрибут. Там девчонки стоящие, там рядом, там, это мой любимый диджей, там, давай, там,
1: МЦ. Ну, какой-то пьяный должен подходить, просить там какие-то песни.
2: Поставь диджей Дождика.
1: Ну, кстати, когда вот тебя отвлекают на каждом углу, я так прикинул, вот, ну, я пока, понятное дело, там, как себя, как ребенок чувствую, в этих всех кнопках, но там пальцы привыкнут и все. Но когда отвлекают, я бы, конечно, немножко бы тильтанул, если бы я вот так вот пытаюсь там, и кто-то мне подходит, поставь, я бы ему сказал, давай иди отсюда, пошел отсюда, ты кто вообще?
2: Клизму себе поставь.
1: Да.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Да. Кирилл, а у тебя что за выходные произошло?
3: Да я даже боюсь рассказывать там. Ну, слушай, какие-то бытовые вещи. Я дистанционно там разруливал. Например, тебя интересует отделка балкона? Например.
2: Отделка, вообще-то это очень интересно.
3: Я там прозондировал всю поляну отделочников.
2: Да.
3: Вот, и вызвал там отделочника. Он пришел, задизайнил нам балкон.
2: Ага.
3: Маленький балкон, хрущев.
2: Продюсировал ты хотел сказать?
3: Продюсировал, да. Там ничего такого сверхъестественного, там что-то нам такой подоконничек, там вагоночка крашеная, симпатичная, там что-то стеклопакет, все там светильничек, там шкафчик, там и с вас 400 тысяч, он говорит.
2: Реально?
3: Да, я такой думаю, а много ли людей в Липецке такие за 400, за 500 тысяч делают балконы?
2: Офигеть.
3: Вот, и все, расстроился, конечно, сильно. Потом вызывал другого мастера, второй мастер уже пришел и там посчитал удобоваримые какие-то деньги.
2: Подожди, за 400 тысяч ты мог как у меня собрать?
3: Я бы мог купить 5 телевизоров диагональю 75 дюймов, как у тебя.
2: Как вариант, да.
3: Ну и все, вот разбирался там что-то на связь там, сборщиком.
2: Ну мебель, и сколько в итоге получилось?
3: Ну дай бог там в 150 уложимся.
2: А, ну 150 нормально.
3: 150 это нормально, хорош там, все совсем действительно там и будет и пол, и потолок, и стекла красивые, и все как надо. Не знаю, как нарвались на какого-то крутого чувака. Ну какие-то такие вещи.
2: А не хочешь сам просто?
3: А, ты знаешь, да у меня просто в Москве дела-то. Так бы я сам, конечно, остеклил бы там, что там, стеклорезом нарезал стекла. Да,
2: потому что
3: поставил.
2: Сборщики, они как будто, знаешь, за работу очень много денег берут. Я с компом тоже столкнулся, когда я не хотел, чтобы мне кто-то собрал и не хотел готовый покупать. Я просто решил потом зайти посмотреть. Mm-hmm. А сколько такие компы стоят вот уже в сборке у всяких этих магазинов? И там у них что-то по 450, по 500. Я думаю, вы что, ребята?
3: Тысяч? В смысле, 450 что?
2: Тысяч.
3: Тысяч рублей?
2: Да.
3: А.
2: Ну, за все, типа, нет, вот, что тебе готовый комп привозят, вот, с такими характеристиками, как у меня. То есть, я там где-то там уложился, ну, может, там, в 300 с чем-то, а они там просят 450, там,

0: просто вот, чтобы они вот его тебе готовые привезли. Я думаю, вы 150 за что берете вообще? За то, что вы в материнку провода втыкаете? Нет, ну, спасибо.
1: А если говорить про ребят, которые приходят, собирают мебель, я считаю, что они недорого берут за свою работу. Они там иной раз по 4 часа что-то колупаются и все делают хорошо. Вот ты два комода мне собрал человек, да, и диван. Он был разборный, приехал разобранный, и его, да, надо собрать было. Ну вот там пятеро.
0: За два комода и за диван?
1: Ну да.
0: А.
1: Пятеро. Я считаю,
0: это что... в Липецке?
1: Ну да.
0: А, ну ты в Москве закажи себе за два комода и за диван.
1: Ну, в Москве там, может быть, было бы 1007, может
0: быть. Да больше.
1: Думаешь?
0: Я думаю, больше.
1: Не, все равно вот респект, большой лайк вам, парни, которые приезжают, своими руками все делают, делают хорошо. Вообще, дай бог вам здоровья. Это не на радио работать, песенки тут ля-ля-ля-то-поля.
0: Блин, бери меня, я с радостью у тебя приду, соберу какой-нибудь.
1: А подскочишь в Черноземье?
0: Ну, еще раз, не очень хотелось бы.
1: Ты засранец. Это новое радио.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Это была... Да, Саша Клубника?
2: Да, это Саша Клубника. А если ты, вот, например, ребенок вампира, там, если ты кол получишь в школе, это же плохо, правильно?
1: Это прикол.
2: Я сейчас думаю абсолютно о другом. Не о приколах, а о некой другой части нашей работы. Я, кстати говоря, вчера, значит, мы как-то бомбили по поводу кормежки голубей. Да. Вот это все, что там все в гамме. Вчера иду, бабушка наша, которая кормит все время голубей, как будто бы слушала один плюс один. Она зашла за мусорку. Да. Она... На газончик.
1: Тихонечко покормила.
2: Тихонечко
1: там.
2: На газончике, где какашки голубиные не видны, да, да, да. Где, в общем, они даже и нужны, скорее всего. Они удобряют там березу элементарно. Там,
1: я не думаю, что их там такое радиоактивное,
2: что оно что-то удобряет.
1: Оно краску разъедает.
2: Не, ну спасибо большое. Я даже хотел подойти и сказать, вот это другое дело. Вы прям стоите, ни на асфальте нет никаких там экскрементов лишних. Вообще, любо-дорого посмотреть, бабуль. Так держать, бабушка.
3: Иди сюда. Хлебушка не хочешь немножко?
2: Это что, это бабушка типа выглядывает из-за мусорки?
1: Да, да, да. Так, по поводу вот сборка мебели. Это что, я вот на выходных...
2: Это еще что, давай.
1: Я на выходных ножку АМ5 сокета погнул. Мне теперь вообще ничего не страшно после этого. Ты, наверное, ничего не понял абсолютно, а вот Никита, наш технический, наверное,
2: не, я
1: понял.
2: Я понял слово ножка.
1: Ножка. Да короче, я же собирал, пересобирал заново весь комп, потому что я решил материнку, все, и короче... все поменять. Я целый день опять с этим провозился, пришлось много раз разбирать, собирать, потому что что-то у меня не стартовало. Но в итоге я понял, что из-за оперативной памяти. И в какой-то момент я вот, у меня руки тряслись уже под конец дня не от злости, а просто от того, что я это, много это разбирал, пересобирал. Случайно ногтем провел по сокету прямо. И там ножки погнулись. И я такой, ну до свидания, все. Встрял я. Но, слава богу, на М5 сокете ножки уже на материнке, а не на самом процессоре. То есть, если что, ты попадаешь на материнку, а не на процессор.
2: Ножки на материнке, а ручки на отцинке.
1: Да. Все
2: правильно. Буду вкраплять какие-то микрохохмы.
1: Да. Тем не менее, я вооружился всеми возможными камерами. Ну, чтобы ты понимал, там даже через, ну, только через лупу можно увидеть, даже через макросъемку на телефоне ты не увидишь, что ты там погнул. Это просто вот так вот, представь себе, миллион ножек вот так вот, таких маленьких, и они вот...
2: Ну, что, я не знаю, сокет AMD что-то.
1: AM5 сокет, ну вот.
2: AMG.
1: Я там вооружился зубочисткой, начал это обратно как-то там пытаться выпрямить. Ну, вроде выпрямил, но я тебе говорю, у меня в этот момент вся вообще там душа в пятки ушла.
2: Ты никому не пожелаешь, ты что, врагу, чтобы...
1: Ну, ты представляешь, ты просто случайно ногтем вот так вот, случайно совсем задел, даже не провел, все, на тридцатку попал сразу. Но в итоге вроде как все обошлось.
2: Ну, слава богу.
1: Да. Ну, ты че?
4: Разбежаться сайт.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в Красноярске облачно, днем плюс 27, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
6: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
7: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райдран на базе на радио. Суперхиты, суперновинки на базе. Что-то Олег там намудрил с нашими соцсетями. Я вот пытаюсь сообщение в чат написать. Может, какие-то слова запретные поставил, и я в них попадаю. Хотя я ничего такого не пишу. Я пишу сообщение, и оно сразу исчезает. Причем из планшета офисного и со своего телефона я написал, оно тоже сразу
3: улетело. Да, я бы некоторым людям такую внедрил бы функцию.
2: Абсолютно, да.
3: Строил бы, да. Чтобы, как говорится, был некий фильтр.
2: Вы хотите послушать офигительную историю, которая вообще...
3: Ой, да скорее, даже не прям сразу начинай, рассказывай.
2: Я не знаю, как я умудряюсь каждый раз попадать в такие ситуации, когда я дома сижу.
3: Это только я мог.
2: Да.
3: Это только так со мной могу.
2: Да нет, почему-то у меня же какие-то постоянно странные истории. Короче, рассказываю. На одном маркетплейсе есть один... Ну ладно, опять придется к этой теме вернуться. Компьютерный магазин, и там, если что-то купить, тебе не на ПВЗ привозят, а прям курьер-магазина. Хотя ты заказывал через... Marketplace, uh-huh. где курьер магазина привозит. Я договорился, заказал себе там процессор, договорился о доставке на следующий день. Следующий день, время 9 утра, суббота. 9 утра, суббота. Звонит курьер. Будет меня, конечно же. Говорит, сразу с наездом. А вы в каком районе живете? Я говорю, ну, Кунцево. Он такой, я тогда не поеду. Я такой, в смысле?
3: Хорошо, что сообщили в 9 утра об этом.
2: Да, меня разбудили, я не понимаю. Он говорит, я тогда не поеду. Я говорю, в смысле? Он такой, мне неудобно, я не поеду. Я такой, я ничего не понимаю, объясните. Он говорит, я вообще в другом районе работаю. Я вот на юге Москвы работаю, я не поеду. Я говорю, подождите, и что делать? Кто виноват? Он говорит, а надо было нормально адрес оставлять. Я говорю, оставлял я там, а у меня вплоть до размера моей обуви вообще адрес указан.
3: На всякий пожарный,
2: да? На всякий, да. Он говорит, ну значит программа мне дала не такой адрес, я по другому району работаю, я не поеду. Я такой говорю, правильно я понимаю, что у вас сейчас на руках мой процессор, который стоит 60 тысяч рублей, и вы говорите, что вы не поедете и другому курьеру отдать его сейчас не можете. Он говорит, да, все правильно. Я говорю, еще он говорит, ну в другой день какой-нибудь другой курьер привезет. Я говорю, ну мне же надо сегодня, я договаривался. Он говорит, не мои проблемы. Я говорю, что делать? Он говорит, ну звоните, разбирайтесь. Я подумал, а почему мне это вываливают в 9 утра в субботу? Я, конечно же, сказал ему, как кто он поступает в этот момент. Ну, как?
4: Ну, прям как ты сказал, уж тоже не накидывай.
2: Ну, вот...
4: Я не вполне согласен с тем,
2: нет,
4: что вы говорите,
2: сказал
4: Артем.
2: Что он поступает, как начинается на П и заканчивается на С. И он такой, ахаха.
3: Прогресс?
2: Я говорю, он такой, ха-ха, разговор вообще-то записывается. Я такой думаю, и что? Ну, записывай, и что? Он говорит, все, не моя проблема, вешай трубку. Я в этот момент звоню в этот магазин, а там опять почему-то, помнишь, я при тебе тоже звонил в другой день, там почему-то в 9 утра у них уже не дозвониться до операторов. Ну, видимо, все в 9 утра звонят в этот магазин. Звоню, пытаюсь дозвониться, не получается, я там какой-то 15-й в очереди. Дозвонился еще раз, говорю, такая-то ситуация. Они говорят, ну, извините. Я говорю, ну, я отказываюсь тогда, что мне делать? Они говорят, ну, извините, пожалуйста. Звоню еще раз этому курьеру, просто для того, чтобы сказать, кто он. Просто я сразу беру, говорю, ну вы точно не поедете? Он говорит, нет, я начал сразу на него. Он такой, хо-хо-хо-хо. Ну типа начал вот так вот. И что, я в итоге просто оделся и поехал на рынок за тем, что мне надо. Просто я охренел, они уже вообще офигели.
4: Потому
2: реально.
4: Что, наверное, меняется ситуация. У нас как будто бы в стране покупатель всегда прав, но тенденция как-то вот поворачивается в другую сторону. Уже курьер говорит, не поеду. А прикинь, так заказывают
2: так
4: там деньги.
2: Так таксисты так говорят, я не поеду, курьер, там. Я не поеду.
3: Что-то заказал какую-то хрень, не повезу я это все, типа.
2: Я просто не понимаю, пиццу заказываешь, ее с другого конца Москвы везут, а тут буквально вот такая вот коробочка 5 на 5 сантиметров. 60 тысяч рублей.
3: Все, говорит, пиццу заказываю. И тебе звонит оператор, говорит, ты что, сам не приготовишь, что
2: ли? Я не поеду,
3: там готовить нефига, ты видел, сколько ехать-то?
2: Я вообще, я офигел.
3: Там холодно.
2: Ему не нравится, он хотел меня слить, но почему он не позвонил начальству своему в 9 утра в субботу, чтобы это сказать? И просто чел говорит, я не поеду, я в другом районе работаю.
4: Да, или просто в такси садишься, он тебя смотрит и говорит, не, с такой рожей я тебя не повезу, выходи.
2: А я причем по карте посмотрел, там не так далеко, ну, в пределах Москвы, там типа километров 20 что-то вроде того, но типа в пределах Москвы это не так много, он бы доехал.
4: Полчаса где-то.
2: Да, он бы в субботу за полчаса даже быстрее бы, наверное, доехал. И в итоге просто вот такой позвонил
4: мне. Ну, класс, съездил на рынок, пообщался с реальными людьми, ага, с продавцами.
2: Я не собирался. Тоже во-первых. Иногда. А во-вторых, полезно. Я теперь, конечно, это как его. Ну, я был уверен, что если я закажу не через Marketplace, а через Marketplace и этот магазин, то вообще все будет идеально. Ну, а в итоге...
4: Хорошо, что все закончилось. Хорошо?
2: Да как хорошо, отвратительно.
4: Тебе пришлось из дома выйти?
2: Блин, а мне кажется, у этого курьера еще рожа мерзкая такая была, тупорылая.
3: По-любому,
2: прям,
3: конечно.
2: 100%. Ну, там я уверен, что...
4: Тупорылая рожа.
2: Я уверен, что там как человек он такой себе 100% был.
4: Скорее всего, конечно, конечно.
2: Он просто с наездом мне в 9 утра.
4: Ну, я тебя обрадую. Есть хорошая новость.
2: Какие?
4: Песни. Для тебя, Артем, группа «Винтаж Малахит». Класс?
2: Ну...
4: Но... Это хоть как-то чуть-чуть залечит твои раны?
2: Ну, как бы да.
4: Не смог.
5: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: ты хаос поставил жесткий.
1: Да ты че, я тоже диджей в душе.
0: Ну да, в душе.
1: В душе. И там...
0: Ты, там у тебя тоже два фейдера есть, вот так вот. И ты тогда вот делаешь вот так, и где-то течет холоднее, погорячее.
1: Нет, ну, да, понял, я не делаю так.
0: Не делаешь?
1: Нет.
0: А зря. А у тебя какой экран? Вот такой с двумя вентилями или с поднимающимся, да?
1: Такой.
0: Что-то в последнее время все начали отказываться от этих
1: таких
0: двух.
1: Чтобы холодно-горячее.
0: Хотя тоже удобно, я считаю. Классика, классика.
1: Классика, не стареешь. Не, бесит. Конечно. Они, честно говоря, уже раздражают такие. Уже как-то мы привыкли, чтобы...
0: Вверх, в бок, вправо, вот этот вот. Ага. Слушай, у меня постоянно происходят проблемы какие-то, когда приезжаешь в какую-нибудь гостиницу, и там какая-нибудь вот эта душевая кабина, и там вообще непонятно, на чё жмать, куда выключить, как включить.
1: Да, там какая-то какие-то кнопочки, рычажок какой-то.
0: А если по один рычажок, там их несколько, как правило. И так, и вот спасибо большое некоторым гостиницам, которые вешают еще инструкцию к этому душу, чтобы помыться, потому что, как правило, ты с первого раза там никогда не можешь включить. Зачем так сложно вообще? Для кого это? Во-вторых, в целом, душевая кабина, ну а как вот ванну набрать? Нет, там есть, конечно, желоб, куда можно сесть на корточки. Но...
1: Да и нафиг она нужна, ванна.
0: У тебя нет ванны?
1: Нет, у меня есть ванна, ни разу я в ней не лежал.
0: Да?
1: Так чисто утилитарно.
0: Да потому что
1: помыл.
0: Гигантский, ты туда...
1: Мне там, я там, как будто я, если кто-то со стороны посмотрит, как будто я плачу там. Я вот, у меня коленки вот так вот, это самое.
0: Ужас, конечно. Ну ты не думал как-то рост уменьшить?
1: Думал, да.
0: Или ванную побольше купить.
1: Куда это, 2,47, надо уже как-то чуть-чуть подрезать ножки. Я, кстати, из того, что меня взволновало, я внезапно обратил внимание на свою эту, как это, следы от прививки. У тебя, тебе делали прививку от оспы в детстве, когда ты маленький был? Ну, вот эти вот хрени на руке, которые такие, знаешь,
0: которая большая вот шрамик такая.
1: Вот этот шрамик, да.
0: Ну, есть,
1: у тебя есть, да?
0: Ну, конечно.
1: Ты еще застал. Потом их же потом перестали.
0: У меня
1: колоть.
0: Есть.
1: Я обратил внимание, что у некоторых...
0: Он спухо раздулся.
1: Что он гигантский, там, не знаю, 5-рублевую монету у некоторых людей. А у меня вообще нет. Я в какой-то момент подумал,
0: может,
1: что,
0: и не делали.
1: Что не делали. Нет, есть, но очень-очень маленький. Вот как так получается?
0: Блин, у кого-то и пупок на выкат тоже такой.
1: Ой, зачем с утра пораньше про это?
0: Да.
1: А у тебя какой? У тебя большой шрамяра от этого?
0: Так я не
1: от
0: знаю,
1: прививки?
0: Обычный.
1: Как давно вы смотрели на свой шрамик от прививки от оспы?
0: Обычный там, ну, какой-то... А где он?
1: Вот, видишь?
0: Подожди, он на этой руке вообще?
1: Ну, у меня на левой.
2: У тебя нету.
0: Да нет, он на другой руке просто.
1: А.
0: Ты чё, не пугай меня.
1: Пакеш вторую руку.
0: А у вас было когда-нибудь хоть раз, чтобы когда манту делали в школе,
1: так,
0: у одного она как-нибудь это...
1: Гигантская, типа?
0: Да.
1: Но нет, и помню, у меня как будто она не то что гигантская, а типа чуть больше, чем надо, как мне казалось. Я же разбирался в медицине в 11 лет. Я думал, ну все, приплыли.
0: Ну вот.
1: Ну, тоже аккуратненько.
0: Ну,
1: просто
0: шрам,
1: у некоторых людей он разрастается вот такие. Ну, может, это у качков, которые там бесу качают. У них. У меня один раз чуть больше нормы, как мне показалось, было. Я все, я уже готовил себе место на кладбище, реально.
0: Да?
1: Настолько нас напугали с этими реакциями манту.
0: А сейчас их делают еще, интересно?
1: Я не знаю.
0: Так, а у нас, видишь, нам говорили, манту же там нельзя мочить какое-то время, а у нас вечером тренировка. И что нам, типа, на тренировку мы все равно все шли. И поэтому у кого там нет-нет, да, она была больше, чем надо. Манту какую-то делали, блин. Какие-то потом, какие-то странные вот эти вот стеклышки к заднице прикладывали. Какие-то, мне кажется, там половина просто рофла каких-то этих были. Прививок, процедур, которые не существовали.
1: Рофла прививки?
0: Ну, которые не существовали на самом деле. Ну, когда вам не последний раз не в школе прикладывали вот эту стекляшку к заднице? Реально.
1: Мне нет.
0: Приходишь, что-то штаны снимаешь, какое-то унижение, тебе какую-то стекляшку и отпускаешь, чтобы что, для чего?
1: Думаешь, это был прекол просто?
0: Ну, я не знаю, ну какая-то странная тема.
1: Давайте детей разыграем по всей стране.
0: Да,
1: стекляшку
0: будем
1: разыграть.
0: Ну, ты же помнишь эту процедуру какую-то странную?
1: Некоторые моменты жизни я предпочитаю забыть, знаешь.
0: Потом какая-то манту постоянно тоже делали.
1: Постоянно собирали весь класс, вели вниз туда, в медкабинет, по очереди все стояли, перед, как будто перед экзекуцией,
0: перед
1: расстрелом.
0: Да. Ну что, больно? Да, еще кровь эту из пальца до последнего брали тоже. И сейчас, кстати, иногда даже берут. Почему? Там уже, блин, научились, я не знаю, костный мозг пересаживать. Они такие, ну кровь из пальца. И ты стоишь, греешь этот палец, как будто тебе проще от этого будет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях певица Лена Катина. Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой?
1: Мне почти 40 лет. Нет такой медийности, потому что все-таки я стала мамой.
2: «Не дуть» – все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дуть». 18. Реклама.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 1 плюс 1.
1: Неожиданно, так неожиданно и приятно, очень приятно. Так, что-то я еще важное очень хотел рассказать. А, еще из хороших новостей, пока я просто тему дня придумываю. Валера наш, который мультики нам рисует, Красногорский парк, он еще оказывается там битмейкер, диджей, короче, и мы вот даже ставили его ремикс в пятницу. Он сделал из этого рилс и выложил его. Я подумал, ладно, уж помочь надо пацану до конца, до последнего, раз уж я пролоббировал, чтобы трек поставить, надо еще как-то сделать, чтобы Мэри Гу его заметила вообще-то. Ну, потому что она отметила, он отметил ее,
2: а у нее таких отметок, да, много.
1: Да, он ноунейм галимый, поэтому вряд ли она тыкнет даже на это сообщение. И я ее тегнул уже в комментариях. Говорю, Маша, присмотритесь, пацан реально топ, реально отвал башки.
2: Нет, даже она... один лайк от нее, это уже было.
1: И она зашла в комментарии и ответила там мне, говорит, хорошо.
2: Вот эта селеба спустилась с небес, та
1: конечно.
2: Самая Мэри Гу.
1: Да, она...
2: Что она сказала, хорошая?
1: Ну, что-то нет, она написала, хорошо, типа, ну, я говорю, присмотритесь к пацану, она написала что-то, ладно, и что-то такое. Типа.
2: А прикинь, сейчас Валера станет вообще жестким ремиксером, будет писать всем вообще.
1: Так я говорю, я с первых же роялти, там 70%
2: нет,
1: мои.
2: Нет, и он станет больше селебой, чем ты.
1: Нет, ну,
2: получается,
1: такое невозможно.
2: Получается, ты пригреешь змею на груди.
1: Так не такое
2: будет
1: невозможно.
2: Будет лутать кучу баблейру.
1: Ну, во-первых, у нас,
2: тачки,
1: смотри, у нас аудитории не пересекаются. Хотя я же сейчас тоже диджей буду, ну ладно.
2: Сейчас тоже диджей буду.
1: Больше этим, как его, чем я. Но это вот сосед мой только, Филипп Бедросович. А в остальном, ну давай попробуем подумать, кто. Никто же в голову даже не приходит.
2: Кто что? Кто?
1: Больше селеба, чем я.
2: Больше селеба, чем
1: ну, мод.
2: Ну, нет, он как бы не больше, чем ты. Примерно на одном уровне, вот, на одной ступенечке.
1: Ну, я чисто в качестве уважения...
2: Филиппу Бедросовичу уж дадим дорогу.
1: Его там
2: отдадим дань его опыту по служному списку.
1: Конечно,
2: да. Там Майкл Джексон, там поп-король мировой. Наш российский поп-король Филипп. И дальше Райт Раун и Мод. Вы на одном...
1: Ну, там Ариана Гранде, потом Селена Гомес, потом
2: ты
1: Филипп Киркоров, потом
2: девчонок
1: я.
2: Девчонок пустишь в этот список, ты чего?
1: Ну, а это... Ну, там так.
2: Ну, ладно.
1: Вот.
2: Так,
1: спасибо.
2: Скоро будет тема, через 3 минуты что-нибудь пообсуждаем,
1: да.
2: И уже поговорим с вами лично.
1: Обязательно.

0: Так, ну давай еще одну.
1: Все, нет, есть уже, да? Есть, конечно,
0: да,
1: конечно.
0: Ты
1: я ждал себе. Просто. Ты когда выход делаешь, я сразу в этот момент пуляю, чтобы ты не успел там заранее ничего прочитать. И все для тебя было вот в новиночку. Так, тема дня запущена, написана. Уважаемый Кирилл, прочитайте, пожалуйста, коллега.
0: Спасибо, что доверили мне эту важнейшую миссию.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, тут больше никого, кроме меня, нет. Кто может прочитать сходу твой поток сознания?
1: Да.
0: Со звездочкой я смотрю сразу, так сказать.
1: Ну, конечно.
0: Непростая
1: задача. Вчера нерабочий день
0: был. Ну и мы не лыком шиты. Поехали. Да.

0: Всем привет, ребята. Ну что,
1: спасибо.
0: Глаза потемнело.
1: Да, ты справился.
0: Вторник, день тяжелый, а Кирюха голый. Вот и хохма.
1: Ну вот, такой приколдес.
0: Есть две новости. Хотя, ладно, не две, а одна. Но она вам не понравится. По астрономическому календарю, не астрологическому, а именно, короче, нормальному, космическому, пролетела уже половина лета. Ура! Скоро зима, круто.
1: Вот, осуждаю. Реально, половина лета, прикинь, по вот звездному.
0: Ну да, здесь самый длинный день вчера был, получается.
1: Да, день, и уже все сейчас начнет темнеть.

0: Летняя. Я почему так подумал? Я вот ездил год назад, ну, летом, значит, на Волге был на выходных, а она уже в тот момент так начала немножечко цвести. И для меня это прям реально стало причиной не лезть в воду. Я не искупался вообще. Хотя в детстве мне бы сказали, река цветет. Я такой... И пошел сразу туда, прыгнул, и ничего. Реально, как бы, ну вот, есть у вас такое, что вот просто в речке не хочется уже купаться, потому что думаешь, да, там грязно, наверное, там.
1: Ну да, это мы взрослые, мы слишком много думаем. Когда мы были детьми, реально, любая вода какая-то.
0: Вообще любая, абсолютно.
1: Лужа грязная, вонючая, еще с масляным пятном.
0: С харчками.
1: Погнали туда, все, кораблики запускать, конечно. Ногами прыгать там, в этих сапогах
0: резиновых. Если бы мне сказали, там где-нибудь в море, там, разлив нефти, я такой, да, ребята, вы что, не купаться теперь из-за этого, что ли?
1: С харчками.
0: Ну, и вот. И как-то купались везде, где есть вода, а сейчас уже задумываешься. И вот об этом я и хочу поговорить, потому что люди-то купаются, ты ходишь, просто в парке идешь, там вот это, знаешь, в парке вот это озерцо. Даже там купаются люди до сих пор. То есть как будто бы... Ну, люди купаться не разучились, и вот об этом я и хочу сегодня поговорить. Как у вас осталось это из детства, что любое место купаемся, или ну вы вот такие, ага, думаем
1: вот
0: теперь?
1: Вот Хелен пишет, с возрастом все реже где-то купаюсь, а на местных водоемах спасает САП. Естественно, покатался, ну, на конечно. САПе, а потом пошел играть в падел. Да, с ребятами.
0: Обязательно вайбик.
1: С коллегами, да, с Валентином, с Сергеем и с Ольгой.
0: Валентин обязательно там должен быть.
1: Короче, давайте, пишите, тема оформлена. Очень интересно нам узнать, любите ли вы купаться. Давайте, ребят, рассказывайте.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.

0: 20.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: 1+1. Калинин и Райтраун.
9: Сейчас быстренько телегу прогоню одну, пока не забыл, а то я ее забуду. Играл тут в онлайн-игру одну, но я в одну игру в последнее время играю. И там, короче, ну что-то я играл нормально-нормально, и один чел, он прям в чате жестко на меня выпендривался, выкобенивался, так скажем. Обзывал там и говорит, давай в голосовой чат. Ну я включаю микрофон и слышу, как он на меня начинает, там матом, там жестко, там и про мать, и про все. Но меня это не агрит вообще, я наоборот угораю с таких как-то, ну и подогреваю его тоже, провоцирую. А я слышу по голосу прям пермяк, вот я слышу прям, я полжизни в Перми провел, поэтому я прям слышу этот говор, и я ему говорю, а ты не из Перми случайно? Он говорит, ну из Перми, и что? Я говорю, что, на крахаля подъедешь сейчас? И он такой, да нафиг мне к тебе ехать. И, короче, буквально проходит 30 секунд, и он меня просто мьютит, и все, и не разговаривает.
10: Ну, видишь, люди в интернете, особенно в играх, они ничего не вкладывают особо в это. Это как же часть процесса. Обматерить кого-нибудь, послать там по матери. Это же как бы не значит, что ты действительно искренне человека ненавидишь.
9: Да. Нет, это
10: вот
9: просто...
10: Вот то ли дело у нас на дороге, Артем.
9: Это просто с этим сработало. Обычно тебе говорят, ты говоришь, что, подъехать? Тебе говорят, подъедешь сейчас? Нет, кто-то на полном серьезе предлагает подъехать. Я-то по приколу, типа, я хотел чуть-чуть его припугнуть, мне было интересно посмотреть, ну, типа, дальше эту тему как-то поразгонять, поугарать просто, уже по-пермски как-то в какие-то внедрять словечки, а он просто сразу слился и все. Но обычно, конечно, всегда говорят, куда подъехать? На площадь твоей мамаши, или там это, улица Пушкина, дом Галатушкина, с мамкой твоей сидим сейчас. Ну, и в таком духе.
10: Ну, ясненько.
9: Но были случаи, когда реально люди ездили.
10: Ладно.
9: Я слышал про один случай, приехали чуваку.
10: Один мальчик,
9: сломали.
10: Да, в итоге поехал. Да. Ты чё? Так, Артём завёл тему про купание.
9: Купание!
10: Как вам вообще такой институт купания? Слушай, нравится? Вот тут написал человек. Купаюсь каждый день в ванной, ведь, как известно, попу надо мыть каждый день. Ну, как песня гласит, да. А на местных водоемах, не дай бог, воды хлебнешь, потом будешь в инфекционке лежать.
9: Ага.
10: Тоже верно, тоже.
9: Но
10: верно.
9: Я вот читаю тоже чат, тут люди делятся на две категории. Те, кто вообще не купаются, потому что отвратительно там вообще собак купают, бомжей и так далее. И второй тип людей, которые купаются в пруду охладителя четвертого реактора, потому что им все равно. Вот, ну, пожалуйста, сообщение. Я родился и жил в городе по добыче железной руды. После переработки такая руда называется отсев. Так мы купались в карьере из отсевов. На удивление, вода там была необычно березовая. О, вот эти вот, когда показывают вот эти...
10: Бирюзовые, знаешь, что ли?
9: Бирюзовые, да, вот эти... он написал березовая. Бирюзовая. Показывают вот эти странного цвета озера. Он купался, пожалуйста. Или вот, на прошлой неделе ездили на озеро купаться, приехали, окунулись, вышли измазанные какой-то зеленой жижей. И такие, да это, наверное, ил какой-то. А это оказалось химоза, слитая с предприятия. Ну, я еще, знаете, я сейчас пытался анализировать свое детство.
10: Думали, это ил какой-то, оказалось СУ. Пока ты говоришь, я авиационный прикол вкину. И напомню, телефон 8495-232-1632. Звоните, пожалуйста, Артем.
9: Да, я вот пытался анализировать места, где я купался в детстве. И у меня какие-то флешбеки вот так вот пошли, каких-то водоемов. И мне интересно, а поставьте плюс в чат, у кого в детстве тоже было такое болото, где обязательно какая-то копейка вот утоплена была вот так вот, такой кусок кузова торчал из болота вот. Не обязательно там купаться было, мне просто интересно, вот это болото, в котором утоплена была «Жигули», это массовое явление было или это только у меня в детстве? Потому что мне кажется, это было массовое явление. У тебя было в детстве болото, в котором «Жига» утоплена?
10: Болото — это вся моя жизнь примерно, да? До 25 лет. 8-495-232-16-32. Обсуждаем важнейшую тему для лета.
9: Любите ли вы купаться?
10: Любите ли вы купкаться?
9: Где-то вот в каких-то городских или
10: окраинах. Здравствуйте, здравствуйте.
9: Пишут, что у нас импала было утоплено.
10: Доброе утро.
9: Да, привет.
6: Рома, город Сочи.
10: Рома, город Сочи.
9: Рома, рассказывай, пожалуйста. О, ну так ты, да, у тебя там где, море.
10: А где ты купаешься, хотели мы спросить, но, скорее всего, не будем, потому что понятно.
6: Нет, ты купаешься не на городских пляжах. Мы, получается, живем, в принципе, не в центре города, поэтому у нас там чистенькие такие свободные пляжи.
9: Ага, и вы там куда-то уходите на нудистские пляжи, где вот этот дед какой-то один грустный стоит.
10: Без трусов.
9: Да.
6: Такое бывает. Там таких персонажей много, если честно. Да. Таких, есть риск того, что встретятся такие чпочки, конечно.
9: А как до сих пор приезжих, вот вы сочинца называете, бздыхи?
6: Постоянно. Это только такое термин и используется, конечно.
9: Ну, вообще-то, как-то люди приходят, денежки вам платят. Как-то невежливо получается.
10: Так они за глаза называют.
6: Слушайте, ну в этом году приехали. Пустой город вообще.
9: Реально?
10: А что такое? Ну ладно, спасибо тебе, старик.
9: Ну ладно, спасибо тебе за звонок.
10: Роман.
9: Вот тут написал человек, что у него в детстве в болоте импала была утоплена. Это он где, в Лос-Анджелесе?
10: Под Айдахо где-то живет старичок.
9: Импала.
10: Так, да, давайте еще.
9: Ну, кстати, плюсы полетели. У многих какая-то была утопленная тачка в болоте. Алло.
10: Нет, подожди, еще рано. А вот теперь алло. Давайте, говорите.
11: Алло.
10: Алло, привет. Ну, давай, говори, как тебя зовут, откуда
11: ты? Вадим Воронеж.
10: Вадим Воронеж. А в Воронеже река Воронеж, да, Вадик?
11: Точно.
10: Точно.
11: Мы с вами знакомы уже два раза. Один раз я дозвонился, второй раз на фестивале в Липецке.
10: Конечно, Вадим, мы помним тебя.
9: А я помню, Вадим. Это ты, Вадим, тот, который...
10: Это Вадик из Воронежа, который фоткался, и он дозванивался еще.
9: Все, Вадим, здорово. И что, ты купаешься в
11: Воронеже? А у меня еще... Есть бандана от самого Рэя Трауна.
10: Все, так это вот этот, Вадик, которому бандану ты подарил.
9: Вот я, кстати, только одному бандану подарил. У меня же не было много бандан, у меня одна была.
10: Ты храни ее на письменном столе, она скоро лет через пять будет стоить бешеных
9: бабок. Подожди, Вадим, а я же ребенку подарил, а не тебе.
11: Ну так, в смысле, но она же у меня есть. Ребенку-то понятно.
9: А, это был не твой ребенок, вы просто с ним подрались за углом там, и ты у него бандану отжал и убежал.
10: Потому что ребенок физически слабее, конечно. Ну, конечно. А тут самого Рай Трауна бандане
11: еще. Тем более девочка.
9: А, ну вот. Как меня удивляет всегда видео, когда какой-нибудь бейсбольный мяч полетел на трибуны, и там начинает какой-нибудь Боров махаться с ребенком за этот бейсбольный мяч. Всегда удивляет. Так, и что? Купаешься ли ты в Воронеже? В Воронеже получается так.
11: Ну, в Воронеже, один раз я купался, один.
10: За всю жизнь? Хватило на всю жизнь, да?
11: А, значит, все, почему? Потому что вот в детстве, вы говорите, в детстве там купаешься, не купаешься. Сейчас в детстве мы купались, я в деревне жил.
9: Ага.
11: И там куда еще вот ходить? Вот на речку ходишь, купаешься. А когда в городе живешь, мне кажется, тут вообще никто не купается в речках.
9: Ну да. Нет, ты один раз искупался?
11: Там, ну сколько... Ну, один раз, да, ну чисто попробуй.
9: Не-не-не, ты один раз искупался, и потом вылез, и родил ты в итоге. Ну, типа, понял?
11: Ну, ладно.
9: Ну,
12: я как вот ты меня понимаешь, Вадим, старина. Вот когда очередная эта история нелепая про какой-нибудь рынок, у меня в голове та же реакция. А мне еще шутить надо, как будто бы моя работа. А хочешь сказать, ну ясненько, молодец, все, кайф, поехали. Дальше винтаж Малахит. Знаешь, какой прикол? Воронежцы купаются в Воронеже а мы в Липецке купаемся в Воронеже тоже. Вообще, почему воронежцы не в Липецке купаются, а вот так вот несправедливо? Ну ладно, ничего, будем с этим мириться.
9: Ну, нет, вот ну воронежцы еще, знаете, могут же в Липецке, вот, в Воронеже искупаться.
12: Сейчас, погоди, да, Вадим, да. Какая ситуация?
11: Тут, ну то, что получается, нам вот где купаться? Вот в водохранилище ехать купаться, ну там десятая нога там может вырасти случайно. Ну,
9: там нога хранится, это... ой, вода.
12: Десятая нога?
11: Ну а, да. Ну да. Вот, или там в лягушку превратишься.
9: Ну да, ты там купаешься, и тебе говорят, плюс ездят... 2 или минус 2.
12: Ну такой анекдот был,
11: ну...
12: про
11: свадьбу. Это лягушек или нос?
9: Ну, там как хочешь.
12: Слушай, а что, кстати, лягушка не так уж и плохо. Сидишь там на болоте, квакаешь, ждешь принца, как бы, и все, и
9: видишь,
12: нормально.
9: Кто-то может тебя через трубочку надуть, это опасно.
12: Согласен, вот такая есть все время маза. Да. Ладно, Вадим, давай, ну, удачи.
11: Чтобы поехать.
12: Угу. Да. Угу. Давай, давай, последнюю, последнюю. Ну,
9: ладно, давай, скажи, давай, скажи, это важно, давай, Вадим, давай.
11: Все, пока.
9: А, ну нет, не хочешь.
12: Обиделся, походу.
9: Что-то он на Липецке был повеселее.
12: Так там коктейли алкогольные были.
9: Ну да.
12: Ну ладно, скоро вернемся. А, ну кайф.
9: А, ну конечно, подожди.
12: Сейчас, подожди.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в Красноярске облачно. Днем плюс 27, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
14: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
15: В этом весь
14: ты. И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
16: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
16: Дома сданы.
18: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
20: Мы радуемся трофеям.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин и Райтрау на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки,
1: понятно? Быстро все сюда, ребята!
2: Азия! Спасибо.
0: Что-то жарко, блин, как-то
2: я врубил
0: сегодня.
2: На плюс 19, сейчас все будет нормально. Все,
0: а чьи там вот это все это время у нас в студии? Уже две недели стоят чьи-то розы, и никто не признается, чьи это, и они там уже как бы затухли, и надо их выбросить. А никто, они так и будут стоять здесь. Бесят меня! Цветы! И вообще меня все бесит.
2: Понятно.
0: Не могу орать, потому что мне лень.
2: Кончился вот этот заряд выходных.
0: Да. Но ничего, скоро август, скоро отпуск, целый месяц. Прикинь, я принципиально из дома не выйду. Вот это моя позиция будет такая. Я вот просто, ну, типа, буду выходить там, знаешь, по каким-то, ну, вот опять же.
2: Важным
0: там,
2: делам, да.
0: Мусор выкинуть. И то, когда он уже подванивать начнет, вот тогда. Просто, типа, встать, мусор выкинуть, нет. Выходить, ну, только если постоять у подъезда воздухом подышать.
2: А я люблю лишний раз мусор выбросить. Мне так нравится ощущение, что еще один пакет с пакетами из пакета с пакетами уйдет куда-нибудь.
0: Ты мусор выбрасываешь в пакете в продуктовом?
2: Угу.
0: В смысле, у меня он накопится за 10 секунд.
2: Да? Ну, маленькие пакеты у тебя какие-то.
0: Ну нет, обычный вот который продуктовый пакет.
2: Ну как вот который пакет нужен, вот этот?
0: Чтобы ты понимал, в каких я же потребитель. У меня общество потребления. Я любая реклама, там сразу же я. Я в 120-литровых черных пакетах мусора выношу.
3: Нифига пожрете, конечно, ребята.
0: И причем ты иной раз там накопится и двумя руками несешь. Вот как будто ты выносишь какие-то останки, реально. Вот этот огромный черный пакет и понес. Ну так проще просто.
2: Ну ладно, аж тяжелый.
0: А ты вот в этом маленьком и вонял.
2: Да, и между прочим, лайффак. Не знаю, может быть, это у вас тоже такое используется в доме? А я думаю, что это я придумал. Я, короче, прикрепил к мусорке два крючка по бокам. Два крючка на двустороннем скотче, они такие, на липкой штуке. Два крючка. И очень удобно. Надеваешь пакетик на мусорку, и ручки пакетика на эти крючки шпуньк, и он не сползает. Пользуйтесь! На здоровье, ребят. Такая разработочка.
0: Понял.
2: Очумелые ручки. Андрей Александрович Бахметьев и Тимур Кизяков.
0: Это ты прикольно придумал. Вообще, только я все прослушал.
2: Ну смотри, вот мусорка наклеил. Стоит, она такая прямоугольная, мусорка. По бокам наклеил два крючка вот таких вот, хозяйственных. И пакет-то надеваешь, и ручками пакета за эти крючки шпеньк, и пакет стоит.
0: Ну, так у тебя там, если пакет заворачиваешь, он и так уже стоит.
2: Не всегда, иногда пакет большой какой-нибудь, или маленький чересчур,
0: Ну, не знаю.
2: Ну, тебе подойдет, ты в огромных черных пакетищах, которых после ресторанов выносят в конце вечера мусор.
0: Да,
2: вот так,
0: но у меня и такое есть мусорное ведро, такое тоже под раковиной стоит. Но в основном просто, если вот эти продуктовые пакеты, то мне несколько раз в день придется выносить мусор. А так я этот пакет достаю и в черный.
2: Повторюсь, ни хрена себе ты жрешь. Откуда столько мусора?
0: Там бутылки какие-то пустые, фантики.
2: А, ты эти газировки же пьешь, а они занимают... полведра.
0: Я же сминаю.
2: А, сминаешь? Сергей сминает.
0: Да. Ну нет, просто как-то так вот оно получается, так оно как-то случайно. До свидания.

0: говоря, мне нравится эта песня, уже очень много лет, и не надоедает вообще. Там такие хорошие слова поются в ней, вот прям такие.
1: Поставь уж нормальчик, ну дятину какую-то врубил.
0: Ты вот только киша. Послушай, вот припев послушай. Мне кажется, я мог бы написать о ней много песен, хотя даже не видел ее, но она давит на мои мысли. Я буду неправ, если скажу, что уже люблю ее. Неужели я сошел с ума? Или я перегибаю, но я знаю, что чувствую, и никогда в нем не ошибаюсь. Это опьяняет, на тебя давит, как алкоголь. Это письмо для нее. Я просто хочу сделать ее приятно, зацени мои песни.
1: Да, ну разве это слова?
0: Какие?
1: Разве это слова?
2: Какие
1: Разбежавшись,
2: слова?
1: Прыгнув со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Вот это поэзия.
0: А это? Вот я тебя в сердце с берегу на берегу, где Иордан.
1: Тоже неплохо.

0: новым радио.
1: Давайте пробежимся по новостям. Рубрика «Новое радио Ньюс». А из минусов я, честно говоря, никакие новости ты не насохранял.
2: Да, ну и хрен с ними тогда.
1: Но у меня кое-что есть интересное. Мне тут попалось, значит, интервью нашего Романа Саныча, и он там так сказал вообще.
2: Это наш коллега.
1: Это наш коллега и по совместительству начальник.
2: Да, и, по документам.
1: Ну, по документам, да.
2: Это наш бро.
1: И тут как раз об этом речь и идет. Вот он, как он сказал, я понимаю, я где-то эти слова уже слышал, я понимаю, что он, ну, он правда так считает, но он где-то что-то позаимствовал, потому что я их уже где-то видел. Тем не менее, вот тут спросили, кто лучше справляется с управлением медиа, творческая личность или технократ? Ну, он там говорит, бла-бла-бла, я там прошел все структуры, говорит, но главная функция руководителя — не вмешиваться в работу профессионалов без необходимости. Нужно собрать команду и создать условия, в которых люди раскрываются, дать им свободу и доверие, разумеется, вместе с ответственностью.
2: Но иногда, когда чуть-чуть больше даешь людям доверия, они немножечко офигевают.
1: Вот, в том-то и дело, что люди должны как
2: случай.
1: Раз чувствовать.
2: Однажды, давно, давай, на одной радиостанции, в одном шоу, один ведущий поставил песню «Опа! Опа! Зеленая ограда! Девки, что-то там чего-то!» И генеральному пришлось позвонить. Не помнишь эту историю?
1: Когда
2: как на одной радиостанции, да,
1: Так она запиканная была.
2: Там в слове из трех букв была чуть-чуть запикана средняя буква. И, как бы сказать, максимально понятно, о чем идет речь. Но... И вот тут вот даже самый лояльный начальник, ну не наш, другой.
1: Да,
2: у нас
1: да,
2: такого произойти не могло. Он не выдержал и позвонил, и сказал, ну, мне рассказывай. Я сам не знаю, не присутствовал. Сказал, вы немножечко заплываете за буйки. Такой смысл был.
1: Это тот был первый и последний раз, когда я сектор газа поставил.
2: Не я, другой радиоведущий. Не ты, конечно.
1: Там был другой радиоведущий.
2: Это что? Частушки.
1: Частушки были, да.
2: И вот тут вот сердце этого лояльного руководителя ёкнуло, так сказать,
1: но,
2: не
1: выдержал. Но, тем не менее, все равно в рамках закона было, все слова были запиканы.
2: Да, но даже в рамках закона можно немножечко напортачить.
1: Ну вот, и поэтому надо чувствовать эти грани.
2: Алты помнят, конечно,
1: так же он написал. Каждый топ-менеджер в своей области должен быть сильнее меня, иначе зачем мы его взяли? Если результата нет, тогда руководитель уже должен включиться и разбираться, почему.
2: Классные слова. Подобное говорил
1: Джобс или
2: господин
1: кто-то?
2: Галицкий говорил в одном из интервью. Не надо объяснять.
1: Я так понимаю, это распространенные
2: Галицкий
1: слова, да, для руководителя.
2: Нет, там классная была формулировка. Говорит, вы советуете что-то тренеру. Ну, он как бы футбольный клуб Краснодар же, да, у Галицкого. И там вы советуете что-нибудь тренеру команды Краснодар? Или он у вас спрашивает совета?
1: Да.
2: Кого брать, там, какого игрока, куда ставить. И Галицкий сказал, что если бы тренер спрашивал у меня, если тренер будет спрашивать у меня, кого у игрока купить и куда его поставить, и как ему играть, я его уволю. Типа, ага. Ну, классные слова, реально.
1: Ну,
2: то
1: да.
2: Есть, тот же самый случай. Он не лезет там, может посоветовать что-то чуть-чуть, но доверяет
1: это больше
2: профессионалу.
1: Это больше кринжово, когда вот начальник, допустим, подходит в какую-то типа сферу, в которой он там разбирается меньше, ну, по понятным причинам. Вот как вот ты сказал, Галицкий бы подошел к тренеру и сказал, короче, там это, есть прикольный футболист.
2: Ну да, при этом Галицкий бизнесмен от бога, да, предприниматель, а человек-тренер, он учился на это, он профессионал, там, он бывший игрок. Вот. Ну, короче, круто. Мне нравится, руководитель не придурок. Это, кстати, не такая уж и редкость. Много руководителей. Просто иногда попадешь к какому-нибудь козлу и думаешь, неужели все такие? А потом встречаешь нормально, думаешь, слава богу, хороших людей, адекватных больше.
1: Ну вот...
2: Как вспомню своего начальника, урода одного, а?
1: Ну, видишь, руководитель не придурок. Смотри, давай подумаем. Ну, у него, скорее всего, тогда зам придурок.
2: А зачем ты сейчас на Санька Титова-то?
1: Нет, у нас как
2: раз... Сашка, привет!
1: У нас как раз в этом плане повезло. Не в плане, что это сейчас какое-то подхалимство или что-то.
2: Повезло.
1: Но да, тут действительно объективно. Вот сейчас это лучший в коллектив, в котором я находился. Но я прошел из стройки.
2: Да.
1: А там вы понимаете, какие персонажи работают. И в том числе и в начальстве. И какие-то другие работы. И там, конечно, сильно плачевно. Даже если ты думаешь, о, классно, типа вот CAO фирмы, прям классный чел, но у него обязательно какой-нибудь вот зам или кто-нибудь еще, или где-то точно какой-то прокол есть. Но у нас почему-то такого нет.
2: У нас нет.
1: А потому что все так или иначе творческие ребята. Все понимают, и
2: кстати,
1: все
2: да, на одном кстати, вайбе. Да, ты прав, все прошли эту школу, кто, угу. Все там на радио работали в свое время, все, все знают, как это с другой стороны выглядит. Вот да. Самое главное умение начальника не, завоевать уважение, а не вызывать страх и трепет, когда он идет по коридору. А уважение без всяких разных там, без наездов, без там выстраивания какой-то субординации излишней.
1: Кстати,
2: да.
1: Говоря, вот ты сейчас сказал, и я задумался над этими словами, даже на стройке люди, которые были в начальстве, которые также начинали там, как условно говоря, ты с монтажника там или инженера, они более не то что, они более, во-первых, в целом понимают специфику профессии, во-вторых, они более как будто бы ну, не лояльнее, а что ли, правильнее.
2: Ты про руководителя, которые прошли путь.
1: Да, не который сразу стал руководителем, и у него башню от этого снесло, а который также с самого низа поднимался. Они, как правило, и руководители тоже очень ну, неплохие, потому что они не давят там, где не надо. Ну, короче. Вот. Так
2: дай
1: что,
2: бог здоровья, конечно.
1: Если вот вас сразу начальником поставили, тогда, конечно, вам надо это... Да, увольтесь просто, начните сразу с низов.
2: Ну, конечно, сейчас все ломанутся.
1: И все такие, да, что-то...
2: Блин, чтобы стать хорошим начальником, пойду-ка я, пожалуй, начну с низов.
1: Наверное, поубираю сначала, вот тут вот помою на кухне что-нибудь, а потом разберемся.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Ферум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Оказывается, у нас и такие джинглы есть. Ну, сейчас песенка вот такая вот. И гоу. Звонки принимать. Звоните пока 8495-232-1632.

0: $20 это сколько по курсу сейчас там?
1: $20?
0: $20.
1: Ну, я не знаю, там 85 там, рублей.
0: Типа, значит, да? Ну, вот $20 это где-то 1600 рублей, да?
1: Ну да, там полторашка.
0: Не густо.
1: Не густо, немного.
0: Не про особо не это. Так а сейчас вообще, блин, с ума можно посходить. Вот заказываешь какие-то продукты и что-то вот такое на пятеру там потратил, а в итоге тебе привозят один пакет.
1: Да, там бананы просто.
0: Да, это такой типа нифига себе. Ну и достал какие-то M&M's, что-то там колу, что-то там и все. Нет, ну честно говоря, снеки просто всякие, вкусняшки дорого начали стоить.
1: Да, кока-кола что-то по 170 рублей, да. Что-то сок там под 200, что-то
0: абсолютно.
1: Думаешь.
0: Абсолютно. Да. Берешь эти M&M's 550 рублей, ты думаешь, блин, курица стоит 550 целая.
1: Не, понабрал всякие там корзину говна, вот как ты там. Да. А потом платежка приходит за электроэнергию 1800. Думаешь, блин, фига, пипец, так бабла много уходит на эту
0: да,
1: коммуналку
0: да, да,
1: дурацкую.
0: В том-то и дело. Почему-то вот на это вот все денег не жалко. А потом такой и выбираешь. А потом ты себе там на этом, на маркетплейсе выбираешь капсулы порошка за 1000 рублей купить или что-то 1000, да, наверное, за 700. Да такие же капсулы абсолютно, такие же, нормально.
1: Пикапсулы.
0: Ну и что, что Дося написано? Дося. 8495.
1: Обсуждаем сегодня тему
0: купаться.
1: Купкацка.
0: Любите
1: купкаться, как ты говорил. Я тебя узнал. Слово.
0: Купаться.
1: Респект, купаться. Не респект. Вот Олег пишет в тему. В детстве жил в горном городке, купались в речке горной.
0: Да.
1: А выше по течению были пастбища коров. И в жару они всегда лежали в реке, охлаждались там, писали и какали в воду.
0: Да.
1: Они же по течению плавали мы, ныряли, захлебывались этой водой. И даже в сильную жажду ее пили.
0: Ну, кстати,
1: судя по тому, что вы, Олег, живой, и вы написали это, все нормально.
0: Но по этим же причинам нельзя вот в этих ручейках, когда, ну, только на крайний какой-то случай, когда ты заблудился в лесу и живешь там уже неделю, воды нету. Не надо вот из этих ручейков пить воду, потому что откуда ты знаешь, что там вверх по течению олень на ней не...
1: Да-да-да. У Артема всегда, если ручеек течет, то там вверх по течению обязательно мертвый олень.
0: Мертвый олень,
1: ну,
0: вообще.
1: Конечно,
0: да.
1: Типичная ситуация, да, лесная.
0: Ну, у меня были случаи подобные.
1: А может быть, она олень вниз по течению лежит, так что можно пить.
0: А как вот ты знаешь? Ну, поэтому надо вначале прогуляться вверх по течению пару километров.
1: Потом вниз.
0: Посмотреть, нет ли там оленя, да, потом вниз. А только тогда...
1: Да, потом в зеркало дома посмотреть и убедиться,
0: конечно,
1: нет ли там оленя, да.
0: Алло,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну. Рассказывайте, пожалуйста, откуда вы?
2: Город Кисловодск на связи.
1: Замечательно.
0: О, а какая в Кисловодске река?
2: Река у нас... У нас несколько.
0: Несколько.
2: Рек. Подкумок, Березовка, Аликоновка.
0: Ну там можно купкаться?
2: Ну как бы, да.
0: Меня можно. Девушка моя ругает за только слово купаться. Делают, говорит, купаются дети делают. Только.
1: Надо мыться.
0: Мыться, да. Я нет. Говорю, я купаться пошел. Она говорит,
1: ну купаться это когда ты с уточкой там сидишь, с пузыречками.
0: Так я с уточкой и сижу. Я вообще-то выключаю свет весь, зажигаю свечку и сижу там.
1: Ну короче, вы в Березовке нет-нет, да и...
0: И купаетесь.
2: Да. Вот у меня история есть.
0: Пожалуйста.
2: Я вот 4 года в Анапе прожил по семейным обстоятельствам.
0: Ну женился просто.
2: Ну да, у меня жена оттуда.
1: Так.
2: Так, ну и...
0: Была.
2: Работал 2 через 2.
0: Ага.
2: И каждые свои 2 выходных я с утра уже бежал на море купаться, кайфовал. Это продлилось 2 года. А потом уже стал как местный. Думал, да нет, надо выспаться, поспать.
0: Ага.
2: И, короче, как местный стал. Местные не купаются летом, некогда им.
0: Ну да. И не, местные, знаешь, еще когда купаются, вот в 6 утра, вот это вот магия утра, когда никого нет, еще вода прохладненькая, вот это вот есть, там тоже такие, которые любят.
2: Да, да, вообще кайф.
0: В 6 утра.
2: И людей нету.
0: Как
2: главное.
0: Можно заставить себя в 6 утра куда-то проснуться, если тебе там не деньги дают? Типа, а ты просто идешь, бегаешь или купаешься. Или
1: а история
0: что-то.
1: В чем состояла? Раньше купался, сейчас не купаюсь.
0: Сейчас не купаюсь.
1: Все, ясно.
0: Да.
1: Такая история.
0: Ну,
1: давай,
0: все,
1: старик,
0: спасибо.
1: Хорошего тебе дня.
0: Я
1: держись.
0: Тут хотел рассказать историю там про разложение, как этот дельфин там умер. А тут человек такой, ну, у меня есть история такая.
1: Вы я сейчас вот... обалдеете. Я раньше купался, теперь не купаюсь.
0: Теперь не... Я
1: ну,
0: раньше
1: ты жесткий.
0: В Анапе жил вот, 4 года. По семейным
1: обстоятельствам.
0: А потом не перестал купаться, вот. А ты когда купался последний раз?
1: В водоеме?
0: Да.
1: Не помню, не знаю, больше
0: я
1: года
0: тоже
1: назад.
0: Год, и я больше жизни назад, мне кажется. Алло.
3: Алло, да, здравствуйте.
0: Привет,
1: да.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Гриша, а я из Челябинска.
0: О, слушай, в Челябинске же там миллиард озер просто.
3: Да, да. Ну, здесь у нас есть одно озеро, короче, здесь изумрудный карьер.
0: Ага.
3: Мы вот, вышка, вот мы с нее прыгаем в воду, вот эта вышка называется 8 марта.
0: Так. Почему?
3: Ну, я не знаю, почему.
1: Потом я с нее прыгнул, потом тебе цветы приносят.
0: Да.
1: А у вас правда, вот я слышал про Челябинск, что ты прям вот можешь жить в обычном доме, типа в пятиэтажке. Выходишь во двор, и у тебя озеро.
3: Ну, может.
1: Плюс-минус есть такое.
0: 8 марта, потому что там...
3: В некоторых районах, да.
0: Класс. 8 марта, потому что там постоянно стоит какой-то бомж, поздравляет всех.
1: Ладно.
0: Ну, как на
3: Литовске. Да, не знаю, может.
1: Это, так почему 8 марта? Ты должен был рассказать нам. Мы сейчас спать не сможем всей страной.
3: 8 марта, ну я не знаю, может быть, метров, ну марта только, я не могу понять, почему марта. Вот 8 метров, ну марта-то зачем?
0: А, я на 8 метров?
3: Да, да.
0: Слушай, ну это же опасно, 8 метров это очень много.
3: Ну это очень опасно, это ужасно. Вот, знаете, я прыгал оттуда, конечно, ну немножко без последствий, конечно, но... Все, как говорится, прыгнули. И пришлось тоже прыгнуть, чтобы показать, что вот я тоже.
0: Максимум, откуда я прыгал, это с десятки. И то это, если ты не подготовленный, лучше не надо делать. Ну, типа, с 10 метров.
3: Ну, я прыгнул в воду, вошел так-то неплохо, так качественно.
0: Ну, головой, сейчас я чисто лежу, у меня ни руки, ни ноги не двигаются.
1: Ну, сплюнь, фу, ты что, дурачок.
0: Ты что?

0: не прыгайте в воду, где непонятно, что там на дне. Можно
1: конечно.
0: Это просто плачевно кончится.
2: Абсолютно. Да, не суйся в воду, не зная броду, понимаешь.
1: Может, там
2: понимаешь.
1: Вообще сразу дно. Откуда? В бассейне ты, когда прыгаешь с 10 метров, ты знаешь, что там глубина, типа, да. большая, то есть ты не войдешь в днище.
2: Вот у нас 1+1 включаешь на новом радио, сразу понятно, что
1: сразу дно.
2: Тут
1: да.
2: вот все проверено.
1: И как будто ты сразу башкой вошел в него, и ты сидишь, не понимаешь, что теперь дальше делать тебе. А дальше Данко с треком «Московская
2: ночь». Ой, это что, у меня что, день рождения сегодня?
1: Это я вообще-то для себя.
2: У тебя, что ли, день рождения сегодня?
1: Нет, ну, просто песня прикольная.
2: Давай.
1: Ой, посмотрите.
2: Ой, мед. Ой, смотрите, какой он на обложке.
1: Вообще.
2: Ой.
1: 2001 год эта
2: да,
1: песня?
2: 25 лет назад.
1: Офигеть.
2: Ему сейчас 94 года уже.
1: Жесть.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить.

0: говорит в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Веникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Новое.
9: Вот тут в чате написали сообщение. Райтраун сегодня какой-то что-то милый, добрый. Я найду способ испортить вам настроение, поэтому не думайте, что слишком

0: Ну, я, кстати, свел. Странно, почему так. Вот тут написали, я тоже заметил, что Артем сегодня почему-то какой-то вялый. В смысле вялый, я нормально... я понял, это провокация.
1: Вялый, конечно.
0: А я не куплюсь.
1: А мы его так за глаза и называем, ребят. Вот, вялый идет.
0: Это вы вялые, понятно? Сами вы вялые.
1: А вдруг
0: вялые.
1: Ты вот сейчас на всех сказал так?
0: Не на всех, а на тебя.
1: На ты меня? Сказал, ты сказал на вы. Вы вялые. Ну, сказал, а, мы коллеги? Глаза, тогда ладно.
0: Нет, слушатели.
1: Ну, ты нас поставил на место.
0: Слушатели у нас любимые вообще-то.
1: Вот заливает, а?
0: Я поймался на мысли на одной вчера, что вот в детстве меня водили постоянно по каким-то экскурсиям. Вообще постоянно я всегда ходил в какие-то музеи, на какие-то, не на выставки, а на какие-то вот места именно исторические или что-то. И мне так турбо пофиг было на это вообще в детстве. А сейчас вот мне, я как вот поймал себя на этой мысли. Я вчера сидел такой дома и думаю, так, а надо погуглить про Херсонес. Херсонес это типа, ну, на территории Крыма там был старый древнегреческий город, и там от него остались руины. И я помню прекрасно, что я ездил в детстве в Крым, и меня водили на этот Херсонес, показывали мне эти руины этого города, и мне абсолютно было пофиг, я что-то по ним попрыгал и пошел в море ноги помочить. Та же самая история была, когда меня возили в Балаклавскую бухту, та же самая история была, когда меня возили в Бахчисарай. Я ходил там, это все изучал, и в детстве что-то мне просто, короче, мне просто хотелось куда-нибудь свалить оттуда подальше, потому что, ну, мне эти экскурсии были неинтересны. А вчера, вот я взрослый, я такой, ага, почитаю про Бахчисарай, что это, интересно. Почитаю про Херсонес, посмотрел отдельные фотки, повбивал Херсонес амфитеатр, поизучал эти руины, но уже по фотографиям. И та же самая, вот в детстве там водили в зоологический музей, ты ходишь, ты оттуда уже уйти хочешь, честно говоря. А вот я во взрослом жизни ходил в зоологический музей, я с кайфом абсолютно погулял там. И вот я думаю, может быть, мы не будем просто детей водить. Вот нет, это надо водить детей в музей, в такие места, потому что это просвещает тебя. Но дети как будто оттуда не впитывают почти ничего. Ну вот я поездил там, я вообще ничего не впитал и не запомнил. Сейчас бы я бы вообще с удовольствием походил и посмотрел, и поизучал. То же самое какие-то усадьбы нас водят в детстве по этим усадьбам. Ну, скукота. Скукотища. В детстве на куда ты хочешь? На аттракционы куда-нибудь. Или поиграть. Ты не хочешь изучать руины Херсонеса? Древнегреческого города. Это сейчас ты думаешь, офигеть, амфитеатр, то есть тут древние греки. Прям вот это показывали, они там что-то в масках. Вот тут вот это там 1000 лет назад.
1: Молодец. Итак, 23-е...
0: Спасибо.
1: Ты 3 минуты говорил. Это просто... Ты создан для этой программы,
0: ну,
1: Артём.
0: Потому что, как вот я говорю, вот тебе в детстве интересно было на эти экскурсии
1: ходить? В детстве
0: мне
1: интересно было с гаража прыгнуть в лужу.
0: Конечно.
1: Вот это да.
0: В говно вниз головой.
1: Абсолютно верно.
0: Чтобы
1: да и сейчас иногда думаю,
0: ну, вот.
1: Идешь мимо, думаешь, может, как в детстве.
0: Конечно.
1: Вот,
0: ты ходишь по этой... Ой, извини, пожалуйста.
1: Не, ничего.
0: Ты по этой усадьбе Царицына в детстве ходишь, и ты вообще ничего не чувствуешь.
1: Я на выходных давеча ездил в усадьбу Кускова, например.
0: Да, вот, там вообще класс.
1: Вообще, там сохранилась 300-летняя мебель и убранство. Все это отреставрировали. Ребят, сгоняйте, посмотрите, если будете
0: там
1: в Москве.
0: Там офигенно, особенно вот эта набережная. Очень красиво.
1: Очень клево, да. И реально вот думаешь, офигеть, у них так прикольно вот этот подъезд для кареты. Сейчас для тачек вот есть, да. Там около отеля. А это для кареты, там прям видишь, как, представляешь, как приезжала там Елизавета, какой-нибудь Александр Третий.
0: Да,
1: туда.
0: Да.
1: Вообще, думаешь, господи.
0: В детстве это не представляешь вообще. Я вот когда жил в Перово, я жил прям от усадьбы Кускова 10 минут. И что ты думаешь, я ходил туда постоянно?
1: Да, конечно, нет,
0: конечно.
1: Нет.
0: И то же самое. А сейчас я бы съездил. Та же самая история, вот здесь мы живем.
1: Архангельская.
0: Жукмайский, да. Архангельская там усадьба. Я уже, блин, туда 2 года пытаюсь ездить, все не доеду никак. Тут 5 минут ехать.
1: Я был тоже. Обсуждаем купание. Вот Паш написал сообщение час назад. Все детство купался в Крылатском, это в Москве, в Серебряном Бару. Доплывали до нудистского пляжа. Дальше, внимание.
0: Одевались и уходили.
1: Нет, доплывали до нудистского пляжа, смотрели на пол помидоринки и уплывали назад.
0: Одним глазком чисто.
1: Это на пол карасика имеется?
0: Да,
1: на пол Федора, на пол помидоринки.
0: А на нудистском пляже даже же ни у кого одежду не украсть, если ты беглый преступник.
1: А подожди, вот вы можете мне объяснить, кто эти люди? Что, у вас есть знакомые, которые, типа, мы нудистами? Нет. Это что вообще за движение такое?
0: Мне кажется, это какое-то, я тоже
1: это
0: не знаю.
1: Это может быть какое-то немножечко чуть-чуть...
0: Сдвиг по фазе.
1: Типа, пойдемте на пляж. пляж пипиндрами светить голыми, потому что мы что? А в обычной жизни как вы? Типа всю жизнь на сопротивлении? Типа дурацкая одежда, эти штаны опять надевать.
0: У меня, честно говоря, тот же вопрос и в бане возникает. Что всем надо ломяться так трусы снять обязательно?
1: Еще в баню не вошел, уже трусы долой.
0: Да, да. Но, тем не менее, да, тоже странно какое-то. Все идут голые на пляж. Нет, в детстве меня это впечатляло. Я такой, нифига можно на девчонок голых посмотреть. Но потом, ты, когда, вот когда одна голая девчонка, ты как-то это... А когда их миллион, ты что? Тебе уже, наверное, не те ощущения.
1: Да, и... Девчонки ну, эти просто... были девчонками 50 лет
0: так
1: назад.
0: Так в том-то и дело. Ты представляешь себе нудистский пляж, как вот в этом, как там все это спасатели Малибу. Там все, все подкачанные, все девчонки вот эти вот все и ходят. Вот. Нет, такие туда не ходят. Туда ходят как раз вот этот стоит дед, который, у которого вот это вот, ну у него...
1: У которого все было очень давно.
0: Да, у него не тоже, у него, которая вот у него жопа до пяток уже вот так вот обвисла. Вот эта бабка тоже.
1: Ну, конечно,
0: тоже.
1: Он Буденова застал молодым.
0: Ну, конечно. Бабка вот эта тоже, которая вообще непонятна вообще, она как его, она в порядке вообще или нет. И вот они вот это нудисты.
1: Хочется подойти и спеть песню «Бабка, ты в порядке?»
0: Да, ты в порядке, бабка.
1: На что это за зло на пол помидоринки? Я его себе забрал. Смешное.
0: Хорошо.
1: Можно? Спасибо.
0: Да.
1: На полочку с устаревшими выражениями положу.
0: Как мы опять от обсуждения каких-то высоких тем, блин, про музеи там и про...
1: А все сводится к пипиркам, потому
0: абсолютно.
1: Что... Ну, по крайней мере, в 1+1. До свидания.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.

0: ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау, на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе.
1: На базе!
2: Артем, значит, с самого утра терроризирует меня кексиком своим.
0: Ешь кексик.
2: Пришел в 7 утра, сам не свой, говорит, съешь, говорит, мой кексик.
0: Пришел... Потому что у меня 5 кексиков было с собой. Я
2: у меня было 5 йоу.
0: 5 йоу. Сколько йоу у тебя осталось? У меня было 5 кексиков. 5 кексиков я, очевидно, не съем. Это много. А что я домой понесу? Я хотел поделиться с кексиком. Просто он очень вкусный. Я один кексик дал Никите. Один кекс дал Никите. И один кекс Кириллу. И вот. И хочу, чтобы вы оценили. Потому что это самодельные.
2: А я, главное,
0: кексики.
2: Я навернул котлетейра с картохой, и Артем мне предлагает кексик, и я отказываюсь.
0: Моя сделала кексики.
2: А он переживает, что, типа, мол, я брезгую или что-то невкусный, да. А я нет, я просто наелся. Сейчас я попробую.
0: Вот моя сделала кексики. Все. Они, это лимонные кексики с этой, как его, с верхом. И
2: замечательно, сколько, вкусный кексик.
0: Из крема.
2: Не переживай, все, я очень
0: так
2: рад.
0: Так он вкусный, я поэтому и хотел поделиться, мне тоже очень понравился. И я хотел с тобой поделиться чем-то приятным.
2: Спасибо
0: сегодня.
2: Тебе.
0: Вот, я съел 3.
2: Что-то вообще... не только новостями про покупку новой видеокарты делишься, но и
0: видюху,
2: реальными RX вещами.
0: RX 9070 XT.
2: Спасибо большое, вообще, я сейчас слушателям дам вкусный.
0: Вообще вкусный, реально, я же
2: давайте
0: говорю.
2: Я вам показываю,
0: а
2: давайте.
0: Еще самое крутое, что у меня-то дома еще, но домой я тебя не зову и никого не зову. Я сегодня буду ими объедаться. Кексиками.
2: Ты же будешь жирный.
0: Я и какая разница, мне зато счастливый.
2: Вот, я с этой стороны не кусал. Давайте, ребят, показываю вам в камеру.
0: Ну
2: давайте.
0: Да, где он кусал, там лучше не кусать, когда заболеете чем-нибудь. Там еще внутри начинка тоже.
2: Ой.
0: Вообще он лимонный.
2: Он весь
0: еще...
2: не сухой, он прям с начиночкой, все говорю, мягенько, жиденькое.
0: Вообще пас. Очень вкусный кексик. Вот умеет же вот делать она у меня, моя женщина. Ну, которая вот сожительница. Так, мы сегодня вообще-то обсуждаем с вами купание.
2: Если с тобой, не дай бог, что случится, она выйдет в халате в этом самом к оператору.
0: Конечно.
2: К региональному красногорскому телевидению давать.
0: Вообще-то я не в Красногорске живу.
2: Ну да, конечно.
0: Это относится к району Кунцево, если что. Ну реально.
2: Ну ладно, ладно.
0: Это в Москве.
2: Ладно, не переживай.
0: Я не в Красногорске. Ну просто нет, территориально это считается Москва, район Кунцево, если что.
2: Все хорошо.
0: Просто от Кунцева ехать 20 минут от метро Кунцевская.
2: Но это все равно в Кунцево, да.
0: Но я к тому, что если, допустим, мне надо какие-то службы вызывать, я звоню в район Кунцево. Они приезжают.
2: Ладно, какие службы?
0: Ну, службы и дружбы. Так, мы обсуждаем сегодня купание. Как вы купаетесь там у себя там в речках и в озерах, купаетесь ли или нет. Ну и, конечно, моим просчетом было не поставить вот эту вот песню. Знаменитую песню группы Bad Boys. Ну, в общем, они себя сейчас сами представят.
3: Привет, это группа Bad Boys. Третий альбом, второй трек посвящается нам. И как мы купаемся в озере.
2: Спойлернули всю песню.
0: Ну да. Не говорите, что вы текст не знаете. Это в подкорке
3: Go.
0: Уже. Гоу!
3: Реально, весело бывает купаться.
4: И очень интересно в воде плескаться.
3: Это круто, плавать в озере.
4: Лучше ничего практически не может быть.
3: Вверху тепло,
0: внизу холодно, да.
4: Кстати, там очень чистая вода.
3: Мы всегда купаемся втроем.
4: Он, я и мой брат.
3: Йоу!
0: А кто-то не Лето перепел эту песню или кто-то?
2: Кто-то, говорит? Да, в это шоу «Конфетка». Захотелось под «Каспийский груз» такое начитать, честно говоря.
3: Погодите, не меняйте ритм. Сейчас мы продолжим.
0: А я хотел предложить тебе по другую песню. У меня тут под другой минус.
2: Давай
0: выбран.
2: Попробуем.
0: Давай, смотри. Давай так же по ролям. Я начну, а ты будешь, короче, ты за жирного.
2: Ладно.
0: А я за второго. А я за вот того, короче.
2: А что, не захотел, как в жизни, чтобы было?
0: Ну...
2: Нет, тут это творческая сфера, здесь каждый может быть кем хочет.
0: Вот такой минус.

0: весело бывает купаться.
1: Ну ты за. Очень, я же не знаю, как это.
0: Так открой текст.
1: Да, что? Тут по ролям не написано, кто что. Во-первых, ну, давай сначала, ты не представлялку опустил, это тоже очень важно.
0: Да, короче, смотри, это, ну, первую строчку я, вторую ты, первую я, вторую ты.
1: Через
0: понял?
1: Одну, да?
0: Да, через
1: Все,
0: одну.
1: Давай, привет, это группа Bad Boys.
0: Стой, тоже не так, они вообще-то сняли там, значит. Привет, это группа... Опять эта резинка упала с микрофона. Привет, это группа Bad Boys. Третий альбом, второй трек посвящается нам.
1: И как мы купаемся в озере.
0: Go.

0: купаться.
1: И очень интересно в воде плескаться.
0: Это круто, плавать в озере.
1: Лучше ничего практически не может быть.
0: Вверху тепло, внизу холодно, да.
1: Кстати, там очень чистая вода.
0: Мы всегда купаемся втроем.
1: Он, я и мой брат.
0: Йоу!
1: Погодите, не меняйте ритм, сейчас продолжим.
2: Ты первым начинаешь.
3: Да-да-да.
2: Погнали.
0: От нашего дома идти к озеру не длинно.
1: Как заходишь в воду, везде одна глина.
0: Там пенопласт лежит в одном нашем месте.
1: Нам в этом озере купаться не тесно, не тесно.
0: Не тесно. Там трек оригинальный идет 4 минуты.
1: Давай.
0: Там воду с берега можно прыгать сразу.
1: Самое главное, не попасть заразу.
0: Так мы с ним камыши называем.
1: Хоть туда, никогда не попадаем.
0: Погодите, не меряйте ритм. Сейчас мы продолжим. Лучше что-нибудь сожрите. Мы ездим на автобусе до озера туда.
1: Автобус пока что приезжал всегда.
0: Автобус стоит всего 9 рублей.
1: Садишься на него и до озера скорее.
0: Реально, весело бывает купаться.
1: И очень интересно в воде плескаться.
0: Это круто, плавать в озере.
1: Лучше практически ничего не может быть.
0: Это группа Bad Boys.
1: Yeah.
0: Слушайте наш новый трек про КС. Трек про читеров. Трек про Warcraft 3. Подписывайтесь на наши соцсети.
1: Да, да, это Bad Boys для
0: это
1: вас.
0: Это Вано Bad Boys, это Игорян, Игоряныч Санек. Это мы. Там, кстати, второй всегда менялся. Он всегда, каждое видео практически там разный чел был. То есть там текучка была вообще как в Иванушке.
1: Как группа Иванушка.
0: Да, да, да.
1: Для вас пели, короче, Bad Boys, там по сосиски в тесте Тима. Съели, вещи собрали и на озеро полетели, что. Так.
0: Его Вано зовут, Вано Bad Boys.
1: Мы едем на речку Донец купаться.
0: Он так обрадовался, когда он пришел на Версус в качестве гостя, а его кто-то упомянул в батле, и он там чуть с ума не сошел. Типа он понял, что он легенда.

0: реально, если бы вот ко мне подошли, спросили, какой вот единственный жанр музыки ты хочешь оставить, я бы оставил...
1: Бардовскую песню.
0: R&B нулевых, наверное, да. R&B нулевых. Вообще, как будто вот там вот все вот песни идеальные, вообще нет плохих. Ну нет, какие-то есть, но редко. R&B нулевых, да.
2: Новые на новом. Ёлка. Витражи.

0: Все-таки пробежимся по новостям, потому что прикольные новости я обнаружил только сейчас, потому что на выходных я новости не листал. У меня было столько дел, столько дел. Значит, внимание, значит, осуждаем употребление алкоголя, но вот тут вот, значит, на маркетплейсе завезли соску для пива. Это буквально соска, как на детскую бутылку.
1: У нас одна коллег такая есть.
0: Да.
1: Да и не одна.
0: Она уже соска для пива. Тут, короче, это буквально соска, которая вот как на детской бутылочке, только ее надеваешь на банку с пивчела. И вот как вот сосешь пивас.
1: У меня одна знакомая посоветовала мне артикул, скинула, значит, для самолета. Вот ага. Специальные продаются в 100-миллилитровые, короче, такие контейнеры.
0: Да.
1: Для жидкости с закрывашкой, все, с которыми пускают на борт.
0: В смысле, это 100 миллилитров пива туда нальешь? Нет, и что ты с ним сделаешь?
1: Пиво ты иди, знаешь, в институте там пей. А сейчас люди профессиональные тут меня окружают. Там не пиво уже далеко.
0: Но запрещено же пить на борту не принесенное.
1: Ну, знаешь, правила существуют.
0: Ой, осуждаю. Вы вначале нажретесь на берегу, а потом, когда поднимаетесь, там атмосферное давление, перепады происходят, и вас разносят, как выпил 100 миллилитров, поднялся на эшелон, и тебя там как с пол-литра унесло уже, а потом барагозите в кабине, там пристаете к стюардессам, начинаете там болевать в толчке, осуждаю максимально. Пьянь на борту,
1: кстати,
0: ужас.
1: Кстати, про толчок. Помните это старое видео, когда человек застрял в туалете в самолете?
0: Да, знаменитое.
1: Да, этот человек...
0: Он сильно похудел сейчас.
1: Сын Никаса Сафронова, да. Я обалдел, даже записал себе, что обсудить нужно. Он сказал, по крайней мере, с его слов, что он скинул 170 килограмм.
0: Он, он вообще сейчас очень худой.
1: И, честно говоря, то видео, как будто бы от него флер такой был, что человек немножко какой-то такой странноватый.
0: Не,
1: я вчера
0: нормальный.
1: Посмотрел это интервью с ним, он такой классный парень, с самой иронией, скинул 170 килограмм, поржал над тем случаем.
0: Да.
1: Он там кричал, я не погибну,
0: я не умру в туалете
1: самолета.
0: Его типа присосало к этому
1: да,
0: вакууму.
1: Вообще, респект, классный парень, и Никас Сафронов был тоже на этой программе, смотрю, сидит, гордится сыном.
0: Нет, он крутой. Я особенно понял, что он адекватный, абсолютно нормальный, когда вот случилась эта беда с Пашей Техником. Лука Сафронов, типа, чуть ли не один из первых, кто начал помогать это все разруливать, организовывать, чтобы это все доставили в Москву. Здесь все это как-то благополучно это все произошло. Лука Сафронов там очень много для этого сделал, так что он...
1: Да, респект,
0: да.
1: Респект.
0: Такая новость, значит, смотрите. Во время матча чемпионата мира между Турцией и Парагваем произошла стычка игроков, в ходе которой у арбитра с руки слетели часы. Их сразу же поднял парагвайский полузащитник, вот тут есть видео, и вместо того, чтобы сразу вернуть судье, надел себе на запястье.
1: Ну, прикол.
0: Он уже футболист, у него уже деньги есть.
1: Это зачем Хохман.
0: Он вернул ему или нет, как ты думаешь?
1: Продал, загнал в ломбарде.
0: Ну, если это видео выложили, наверное, это как видеофиксация преступления просто.
1: Там часы специальные вот эти там с каким-нибудь хронометром там.
0: Омега.
1: Типа того, да.
0: Да. Ладно, еще вот такая новость. Каждый пятый россиянин вынужден искать вторую работу. Как ты думаешь, почему? Мужчина.
1: Из-за того, что бабла не хватает.
0: Ради бабы. Опрос показал, что 22 мужчинам не хватает денег и затрат на свидание.
1: Господи.
0: И они ради этого ищут. Прикиньте, как сильно ты хочешь ходить на свиданки, что ты вторую работу себе находишь.
1: Не хочет мужик умереть в одиночестве, он хочет вторую половину.
0: Что-то при этом половина респондентов признали, что с началом отношений денег начинает не хватать, а большинство мужчин назвали такие расходы своей главной статьей трат. Чисто на тёлок. Бабки на баб все спускают, чтобы вот так... Да нафига это надо? Самое, во-первых, пополамный счет, а еще лучше, чтобы она заплатила.
1: Мне один товарищ рассказывал, он сейчас в отношениях, а до этого прям активно он искал, там все искал, особенно в Москве. Он
0: говорит, Диман, да?
1: Ну, вот Диман. Он говорит, ну ты вообще не представляешь, Кирюхан, ну пятера просто сходить, что-то там кофе, вот это, пойдем кофе попьем.
0: Да.
1: Это кофе пятера.
0: Так еще и без продолжения, как правило.
1: Да.
0: Ну,
1: он говорит, я просто спонсирую.
0: В случае Димана, да, без продолжения.
1: Просто спонсирует кофейных магнатов и все.
0: Ну вот.
1: И пирожных.
0: А он мог счет пополам и... А вообще лучше сразу к нему. Диман до этого не дошел.
1: Диман не слушает наш шоу, но я не буду полностью шутить про него. А вдруг он один раз послушал, говорит, да...
0: Да?
1: Да, ему не зашло.
0: Нет, я, ну как, знаком так с Диманом, виделся пару раз, но он, честно говоря, да, не выглядит как тип, который девчонок сразу себе водит на хату.
1: Нет, он такой, знаешь, он за построение семьи серьезный, с такими традиционными ценностями. Он ему вот эти вот хихоньки-хахоньки не нужны.
0: Ему это неинтересно, да?
1: Да.
0: Он зря, что ли, Логан себе покупал.
1: Может, из-за Логана.
0: Ну да, он приезжает к кофейне на Логане, и она такая, мы на этом поедем.
1: И радостная садится. Ты что, там что? Там, а что в Логане?
0: И Диман едет всю дорогу с Таноти, что что-нибудь тут отвалится сейчас. Тут это...
1: Ну хватит наезжать на моего друга.
0: Да нет, он
1: хватит отбирать у меня хлеб.
0: Диман смешной вообще.
1: Да он очень, он веселый, смешной, на приколе, талантливый, там, писатель. А им нужны одни деньги.
0: Конечно, им нужны бабки. Нет, вот присмотрись к талантливому парню. Вот Лирик же об этом пел. Ты бы полюбила музыканта, если бы имела чувство такта.
1: Да.
0: Если ты бы полюбила Димана, если бы...
1: У него было куча денег на кармана.
0: На кармана. А так...
1: Кармана. Почти получилось идеально.
2: Реклама. Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700, ровно 052. Акция действует до ее отмены.
5: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио.
1: Но мне, конечно, не идут такие песни, сильно не идут, и вы это тоже прекрасно понимаете, обмануть вас не получается в этом плане, потому что если бы Кирилл поставил песню «Белая ночь», опустилась как облако, там бы все в чате с ума сошли. Ой, Кирюшенька, ой, Кирюшечка, вот это ты песню поставил. Кирюшенька, спасибо за ностальгию. Я поставил, там полтора землекопа написали в чат. Нормальная песня, молодец. И все.
2: А что, тебе нужно одобрение, что ли, со стороны
1: нужно,
2: слушателей?
1: Мне вообще не нужно.
2: Альфа-поведение поставил, все слушают.
1: Мне не нужно. Вот я так подумал, что как вот ты воспитал свою часть аудитории, ну, нашу общую, допустим, как ты их воспитала, как я. Ты когда ставишь такое, там все, ой, Кирюша, это какая песня, ностальгия. И я ставлю, и все такие, right round, иди,
2: так нет, умойся. Надо было просто оригинал ставить, «Белая ночь», и все.
1: А это
2: опустилось.
1: Тоже неплохая. Это «Слаб» с Антоном Беляевым.
2: «Белая ночь». Я только что забыл кто это пел.
1: Салтыков.
2: А, это группа...
1: И забыл группу! Капец! Салтыков-Щедрин.
2: Салтыков пел в группе...
1: Ронда.
2: Форум или где он пел?
1: На форуме хип-хоп.ру. Его запретили, кстати.
2: Белый Салтыков.
1: Салтыков пел на форуме хип-хоп.ру в 9-м официально.
2: Да успокойся.
1: С дядей Женей в финале они были. И там рэпак еще был. Они в полуфинале вывезли бы Бангиду.
2: Да, форум и электроклуб.
1: Ага.
2: Надо было оригинал, конечно, ставить конкретную первую версию.
1: А да, она такая.
2: Вечно
1: же.
2: Песня про Киша.
1: Да,
2: вот
1: она
2: это вот.
1: Такая.
2: Да
1: же.
2: Ничего не такая.
1: Да, такая же.
2: Это своеобразный у Антона, своеобразный на любителя, скажем так.
1: Она такая же.
2: На слушателя со специфическим.
1: Я считаю, что
2: вкусом.
1: Слава Мерлоу даже вжился нормально, голоса у него такие.
2: Да
1: же.
2: Нет, эта песня классная
1: она
2: получилась.
1: Она такая же.
2: Но ставь оригинал за одобрением, если ты идешь такая в этот жестокий мир.
1: Тогда мне не нужно ваше одобрение, если вам нужны оригиналы. Тогда оставьте свое одобрение.
2: А если бы я продавал удобрение, я бы сказал, вам нужно наше удобрение.
1: Я в Китае это на вес золота удобрение. Что мы будем продавать? Это здесь будем загонять. Ты можешь тогда убрать туалет, и я куплю этот стул и сделаю из него что-то. Потому что этот стул раза в три старше меня.
2: Молодец.
1: Да. Ты втираешь мне какую-то дичь.
2: Рубрика «Цитаты популярных мемов».
1: Блин,
2: прошлого.
1: Представляешь, и обоих людей из этого мема уже нет.
2: Это жизнь, чё ж.
1: Причем один от старости, а второй от образа жизни панковского, рокерского.
2: С нами так же будет.
1: Кого? Я планирую, что сейчас какую-то, сейчас тык-мык, уже какая-то таблетка от бессмертия.
2: Сейчас тык-мык перекантует тут, да?
1: Да, для бессмертия, а не от бессмертия. И все, я там это планирую там вообще, знаете, короче. Чтобы, по крайней мере, чтобы я как в Футураме потом, как голова существовала.
2: Да вот очень грустно. Вот Збруев, попался мне его интервью. Збруеву там уже 90 лет, знаменитому актеру нашему советскому и российскому. Он рассказывал, он говорит, мне некому позвонить. Знаешь, это очень печально. Да? Поэтому вот теория вечной жизни, она какая-то такая. Мне кажется, это там куча побочных эффектов.
1: Каких?
2: Ну ты в одиночестве.
1: В смысле, а почему ты в одиночестве-то?
2: Ну потом. А, ну тебе не понять.
1: Да нет, ну во-первых.
2: Человеку нужен человек, так или иначе, даже тебе.
1: А что мешает с новыми познакомиться?
2: Да как ты в 90 с новыми познакомишься?
1: Так надо-то молодым сохраниться, а не. А что, в 90 лет у тебя что, нельзя познакомиться ни с кем?
2: Ну, странно, когда 90-летний с кем-то знакомится.
1: Нет, ну смотри, получается, вот они говорят, да, вот вечная жизнь, там ни близких никаких там у тебя не останется. Так близкие, они же, половина близких, не считая тех, от которых ты появился, они приобрелись...
2: Назовем их родителями.
1: Да, назовем их родителями. Они появились... ну, в процессе жизни эти близкие. Так и если у тебя жизнь, типа, бесконечная, ну, у тебя будут появляться какие-то близкие.
2: Ну, ладно.
1: Некому позвонить, так позвони, познакомься с кем-нибудь, позвони.
2: Да не, с годами все сложнее впускать в свой узкий мир людей.
1: Ну и не надо никого тогда.
2: Никого не впускать в свой узкий мир.
1: Вот, ну да.
2: Ладно, спасибо за совет.
1: Можешь кого-нибудь пустить, конечно, в свой узкий мир.
2: Нет.
1: Можешь какой-нибудь.
2: Только после вас.
1: Так что я не хочу никого пускать. Ну вот тоже, вот дилемма, почему...
2: Родственники, благодаря которым ты родился. Это классная формулировка.
1: Ну вот, да, люди, от которых ты появился.
2: Мама и папа их называют. В мире Артема родственники, которые меня родили.
1: Вы можете как хотите их называть, конечно. какие-то, называйте как угодно вам это.
2: Какого из родственников, которые тебя родили, ты больше любишь?
1: А почему реально в старости появляется какая-то вот эта вот, это, ну, надо пообщаться с кем-то обязательно. Вот эти бабки, которые ты стоишь в очереди, и она такая начинает просто разговор с тобой. Причем как будто с середины сразу.
2: А потому что одиночество наступает в старости. Вот чему все и боятся-то в одиночестве встретить.
1: Не знаю, вот сейчас мне кто-нибудь позвонил, я бы наоборот был бы недоволен.
2: Поэтому бабушки приходят. Я всегда с удовольствием с бабушками общаюсь.
1: А почему они иногда всегда с середины в двери начинают вообще разговаривать? А? Они всегда с середины предложения начинают.
2: Типа, и вот так я ему сказал, что не надо.
1: Не сначала. Она никогда не начинает с какой-то...
2: У меня в институте был такой преподаватель, мы с ним товариществовали. Да. Вот, он, у него была такая мулька, он рассказывал...
1: С преподавателем товариществовал? Ну, с физруком?
2: Да нет. Такая фишка была, он рассказывал истории про каких-то людей с полным ощущением, что ты их всех знаешь. Ага. И вот так рассказал. И я говорю Мишке, он когда... А я знать не знаю, какой Мишка, кто, чего. И мы туда приходим, главное дело, а там говорят, что Антонин Михайлович мне позвонил, главное дело. И ты говоришь, Сережа,
1: зачем
2: нужно там купить...
1: Зачем-то они все имена называют
2: сразу. Все имена, все детали. У меня ноль знаний про бэкграунд. Что, блин?
1: Ага. Всегда бывает, имена вот бывают эти такие вот как люди. Будто бы... Да, истории, конечно, рассказывать это дар.
2: Это мастерство, согласен, да.
1: Так что... Ну, если не умеете, конечно. Вот у меня, допустим, история есть. Ну, я, короче, прикинь, она же как-то... И мы вот пошли купаться, а я же тогда еще жил на Алтае. И она же,
2: а в каком году?
1: На Алтае. Да, там, понимаешь, мы на Алтае-то же тоже, и не сразу же мы там и
2: там
1: появились.
2: Там предыстория была. Так,
1: мы же на Алтае там, короче, мы переехали оттуда из Свердловской области. У меня там просто бабушку, когда вот они раскулачили, и одно же там, и получается, крепостное право же вот когда отменили, и вот бабушка у меня тогда в Свердловскую область перебралась. Потом там вот это все бояре, ну и раскулачили. Потом пришли, получается, вот когда советы пришли, и они начали... Ну и вот, и мы потом вот так вот... Короче, и на Алтае мы появились. А на Алтае там же вот эта Машка, Гнус, но она вообще никакого отношения к истории не имеет.

0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Новое радио.

0: Какую песню я нашел здесь? Ну, точнее, я ее видел и до этого, просто почему-то не находил повода ее поставить. А сейчас, ну что, летняя песня прозвучала, давайте еще одну летнюю. Но она такая прям лайтовенькая летняя, чтоб ты ехал вот такой вот. И вот так вот. Но это регги.
1: У Артема песни летние, а у повара кат летние. Вот такая легкая,
0: спасибо,
1: незамысловатая шуточка взлетает в наш эфир.
0: Ну, ты прям...
1: А я умолкаю.
0: Да, вот такая. Знаешь такую песню?
1: Нет.
0: В смысле?

0: поняли правильно, что это песня из фильма «Плохие парни», а там же вышел этот, как его, «Очень страшное кино 6». Кто-нибудь посмотрел уже? Или нет? Потому что сильно многообещающий. Там же актерский состав весь вернули. Там и Синди была, и все абсолютно из оригинального «Очень страшного кино». И вот написано, что оно 5 июня вышло. Это уже сколько почти? 2 недели, 3 недели назад. 2,5. Кто-нибудь посмотрел «Очень страшное кино 6» или нет?
1: Что вы отмалчиваетесь?
0: Да. Потому что я, честно говоря, недавно какие-то серии пересматривал, и оно опять по второму кругу смешное. То есть оно очень было смешно. Потом вот этот вот период в 20 лет, когда вот мы все подустали, и сейчас ностальгия, ты смотришь, и опять смешно вообще. Супергеройское кино я вообще смотрел, я ухахатывался. И там Том Круз такой: я умею летать, что? Я умею. Следующая новость: Том Круз разбился. Вообще же ржака. Или: я теперь новый супергерой. Как тебя зовут? Стрекозец. Вообще очень угар. «Очень страшное кино». И что пишешь? Начал смотреть, не получилось продолжить. Дичь полная. Ну, блин. На свое время «Очень страшное кино» я все 4 части наизусть знал, реально. Наизусть. Я мог продолжить следующую фразу, которая будет следующая после того, как он начал говорить предыдущую. Засмотрено до дыр просто. И вот это вот, кстати, тоже воспитало мое чувство юмора. Тебе нравилось «Очень страшное кино»?
2: Нет. Нет, в детстве я смотрел, как и все.
0: Не одна?
2: Ну, не, смотрел, как мы подростки смотрели «Не грози Южному Централу», там ухахатывались, там все. Мне больше нравился «Голый пистолет» и «Без виноватый» с Лесли Нильсоном.
0: Ну, короче, тебе все равно вот такой вот больше, ну, такой...
2: Нет, охрененный там юмор.
0: Нет, юмор, но он больше интеллектуальный, там не такой вот он прям подворотный.
2: «Голый пистолет» вспомни, там...
0: Ну, «Аэроплан», да. Но он все равно, он больше такой именно там текстовый юмор такой, знаешь, на подумать. Ну, не там... такой туалетный, как в «Очень страшном кино», там когда был... Шакил там без
2: ноги. В «Аэроплане»
0: ноги.
2: Там было, типа, автопилот она надувает.
0: Да.
2: Надувной автопилот такой. А у него сосочек вот этот, он здесь на поясе, да, у этого автопилота. И этот автопилот, она надувает так. А у него улыбка вот так на лице.
0: Да-да-да.
2: Смешно?
0: Смешно. Ну или он такой, типа, нам срочно нужно посадить самолет, нам нужно в больницу, что такое? Это домик с больными. Да, но это текстовый юмор все равно, это больше на подумать.
2: Сигарета? Да, я знаю, что это сигарета. Ну, этот ему предлагает, а то да, я знаю. Ну, ох, мы чистые, угарные приехал.
0: Это как в этом тоже был этот Остин Пауэрс, вот это вот из этой серии. А «Очень страшное кино» там именно вот толчковый, максимально такой низкий юмор. И вот мне с этого сильно еще смешнее было. Вот и сейчас я пересматриваю, опять смешно.
2: Рафляночку ловишь, да, каждый раз
0: очень
2: с этого?
0: Вообще.
2: Ну, понятно.
0: Из каких-то сиквелов еще оттуда. Вот там единственная часть не смешная была, это где пародия на «Хроники Нарнии», я не помню, как это называлось, где там на «Хроники Нарнии», потом на «Чарли и шоколадная фабрика», это не «Очень страшное кино» и не супергеройское кино, а это как, Валера, ты не помнишь?
2: «Чарли и шоколадная Нарния».
0: Напомните, вот она самая не смешная из всех была. Как называлась? Че умолчить, человек вопрос задал? Как называлась, где пародия на «Хроники Нарнии» и на «Чарли шоколадная фабрика»? Там единственный прикол был только, он такой говорил: шоколадная река, шоколад, начал оттуда хлебать вот так вот жестко, а ему потом говорит: это не шоколад, это отходы. Он, вот это смешно было.
2: Не,
0: а
2: ну,
0: в остальном не очень, да.
2: Вот.
0: А да. Супергеройское кино вообще.
2: Вообще ржачка.
0: Я даже как-то пересматривал, но там.
2: Давай последний разочек с людьми пообщаемся, да пойдем на боковую.
0: Куда осталось 4 минуты?
2: Ну, не хочешь, не надо.
0: Ну ладно, давайте. 8495-232-1632. А, пишут, зумеры ставят низкий рейтинг, они не понимают отсылки. Тогда надо посмотреть «Очень страшное кино». Очень эпическое кино.
2: Еще
0: точно,
2: и рейтинги ставить. Я посмотрел, закрыл сразу и ушел. Какие-то рейтинги еще ставят.
0: «Муви 43» вот тут напомнили. Тоже ржака вообще. «Муви 43», я помню вообще. Это очень смешно, реально. 8495-232-1632. И чё, даже оперуполномоченный Дуффи тебе не смешно было вообще?
2: «Муви 43» смешно было.
0: Как Дуффи, он потом под конец вот так вот все скинул и пошел вот так, как альфа-самец.
2: Здорово.
0: Алло.
3: Алло, здорово. Клянись, что я дозвонился.
0: Да ты дозвонился.
2: Ты дозвонился.
0: Да.
3: Ничего себе, какая там тема?
0: Тема, смотри, как тебе фильм вот «Голый пистолет» с Лесли Нильсоном?
2: Ну вот, не зашла тема. Видимо, не понравился фильм.
0: Человек трубку повесил. Это единственное радио, мне кажется, даже не в РФ, а вообще в мире, где человек дозванивается на радио и несчастлив вот так вот, а он трубку сам вешает просто.
2: Ты можешь себе представить там на Европе Плюс?
0: Я не могу.
2: Итак, у нас есть звоночек очередной. Привет, как тебя зовут?
0: Татьяна, я так рад, что я выиграл.
2: И у нас, че, не знаю.
0: Да, и человек сразу бросает трубку сам. Алло, привет.
2: Алло.
3: Алло.
2: Здравствуйте. Вот серьезный человек, сразу
4: привет.
2: Слышно. Как вас зовут, откуда вы, представьтесь,
4: привет,
2: пожалуйста.
4: Алло, да, привет.
3: Алло.
2: Алло, здравствуйте. Сразу алло, видно алло, и слышно, алло, что человек серьезно алло, дозвонился. Привет, как алло, вас зовут, алло, откуда да, вы, представьтесь, привет, пожалуйста.
3: Привет, Юра, алло. Юр, меня зовут Юра.
4: Привет, алло.
2: Юра,
4: да,
2: откуда,
4: Юра,
2: откуда вы, из какого города?
4: Да, какую, алло, Юра, привет.
2: Какой уголок нашей страны вы представляете?
4: Юра.
3: Я из города Коммунар.
2: Из города под названием Коммунар.
4: Юра.
2: Ну, Юр, мы сегодня разговариваем на тему купания. Нравится тебе купаться?
0: Да, купался ли ты в речках? Ну, купаешься в речках, вот, в озерах.
2: Может быть, ты сейчас купаешься в речке. У тебя вот мобильный телефон мокрый, вот ты там стоишь вот по пояс в воде. Пожалуйста.
3: Не, купаться очень люблю, особенно нравится...
2: Особенно в реке,
3: воду,
2: да? В воду прыгать? А мы вот тут говорили, что это иногда опасно. Вы не боитесь прыгнуть в воду и головой угодить в арматуру, не дай бог?
3: Ну, я после того, как послушал ваш эфир, более настороженный стал в этом вопросе.
2: Правильно. Видите, какая у нас все-таки функция, видишь? Ограждающая от опасности. Ага. Правильно, следите за своим здоровьем.
0: Ну тогда пока.
2: Спасибо вам, Юрий. Хорошего вам дня, Юрий.
0: Давай пока.
2: Спасибо вам, Юрий.
0: Пока. Вот тут, кстати, написали классный еще диалог по поводу фильмов «Евротур». Ой, не, вот эти вот молодежные комедии из нулевых — это дичь вообще. «Евротур», «Муравьи в штанах», «Американский пирог» — это как раз-таки пример плохого юмора. А вот говорят, а такой юмор, над которым только Артем и смеется. И смотрите, куда меня это привело, между прочим. На федеральной радиостанции веду утреннее шоу.
2: Да.
0: И вот, а я смотрел очень страшно. Вот тут пишут, все равно пик юмора — это Борат и Бруно. Ну, Борат — это очень смешно, я согласен.
2: Да, и продолжение этого фильма «Сестра». Тоже прикольное.
0: Да.
2: Да, надо уходить,
0: ну, тебе
2: прав.
0: Тоже текстовый юмор, да, больше нравится, я смотрю. Да, ну вот эти вот... Тебе нравились вот эти всякие «Американский пирог», «Муравьи в штанах»?
2: Ну, мы смотрели это, будучи подростками, пубертатными. Конечно, нравилось.
0: Ну, потому что там показывали сиськи постоянно, да. Но это в плане юмора именно, в плане именно комедии. Это просто отвратительно всегда было. Но, тем не менее, да, смотрели, потому что и выбора как такового и не было. Типа, выходил какой-нибудь, и ты смотрел.
2: Да.
0: Ну, «Муравьи в штанах», как... Ой, это «Американский пирог». Как смешно. Вот он, этот пирог яблочный, вот он там дырочку. Ах-ха-ха-ха.
2: Всему свое время. Тогда это было прям смешно.
0: Отвратительно.
2: Мама
0: тогда Стифля, это уже было не смешно.
2: Все такое.
0: Это уже тогда было не смешно.
2: Ну и ладно.
0: Ну, кстати, термин «милф», ты знал, что от этого и пошел?
2: Да, я вообще, ты что, я защищал диссертацию по этому фильму, конечно.
0: Но это, конечно...
2: «Эмяпт» там это называлось.
0: То есть тебе... Подожди, фильм «Американский пирог» нравился смешнее, чем «Очень страшное кино»?
2: Да нормально это все было, это все жвачка, такие легкие, полудешевые фильмы. Нормально. Да. Для того времени супер. И «Не грози Южному Централу» — это был вообще шок.
0: Да?
2: Да. Валим.
0: Ну ладно. Ну все, тогда пока.
2: Пока.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
6: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь». «Не дудь». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
2: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Асти, вот как тебе ее музыка, кстати?
2: Впихнуть невпихуемое просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году.
2: Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
2: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дудь». Реклама.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
9: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Не слушай никого. Слушай новое. Новое.

0: Ох, ребятушки, да, было бы неплохо сейчас шагать куда-нибудь в сторону водоема и там плескаться, да? Да? Я надеюсь, кто-то да согласен, а не на работе находиться. Ну да ладно, заиграл у нас анонс, поэтому не буду его перебивать. Пардон.
1: Выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий.

0: Кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Новое на новом.
3: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Для настроения исключительно Авичи на новом радио. Ребятушки, вот прям вот погода как будто бы говорит нам, что рабочий...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито Бар Дель. Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Красноярске 4. Новое радио.

0: Ездов природы и гитарок группы «Добро» на новом радио. А вот если дополнять картину, то, наверное, можно и машины вспомнить первые, на которых рассекали по крестным проселочным дорогам. Так вот, ребятушки, я вас сейчас удивлю. ВАЗ-2107 входит в тройку самых популярных продаваемых машин на территории России. Вот такая вот история. Так, а еще хотел рассказать, кто же на втором и на первом месте. На втором месте Kia Rio, а на первом Hyundai Solaris. Вот такой вот набор в жизни не представишь. Это новое радио, у нас здесь набор из суперхитов и суперновинок на и высшие категории.
1: Реклама. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Леонид Агутин на новом радио «Не унывай», потому что кто грустит, тот запрещенная в России организация. Ребяшки, из сонма нелепых праздников можно выделить очень такой специфический. Сегодня отмечается день балалайки. Несмотря на то, что изобретен инструмент был в 1688 году, отмечают праздник 18 лет. В общем, поздравляем знакомых балалайщников, и ты тоже обязательно поздравь знакомых балалайщников. А как нет-то?
1: 4 июля. Лужники.

0: все здесь, а здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Мари Краймбрери на новом радио, «Лавандовый Раф», ну, казалось бы, уже не такое вот прям вот не вот те своевременные названия, да, и все уже забыли про все эти штуковины, диковины, как-то их не воспринимаем. Но что по этому поводу думает искусственный интеллект? А искусственный интеллект молвит, что аж в конце 90-х годов в Москве был изобретен лаванд.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из-за кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
6: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его забери.
1: 2-1, поехали. Полина Гагарина на Новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Жажду поделиться с тобой информацией, очень важной, любопытной. 26 июня в Москве пройдет ежегодная конференция Identix City для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникаций и технологий. В программе 8 тематических потоков, выступления представителей крупнейших компаний, агентств и технологических платформ. Вечером состоится первая церемония награждения премии «Высокая технология» и живое общение с лидерами индустрии. Билеты уже в продаже. Подробности на Aidindex. Aidindex. Вот так вот пишется. .city. Aidindex.city. Заходи, регистрируйся и посещай.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на moose.newradio. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
9: И обязательно у Зоты на Предмостной.
8: У Зоты?
9: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
8: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Me Harder. Ариана Гранде любит немножечко пожестче. Вместе с ней Weekend. Ну а что, такие тяжеловесные артисты, которые могут себе позволить выпускать альбомы и причем очень так деликатно раскрывать трек-листы. Вот, например, буквально накануне Ариана огласила весь список в рамках своего мирового тура. Вот. Ну а альбом у нее готовится к концу следующего месяца и уже 8-й по счету, представь себе. Ну а у нас на новом радио суперхиты и суперновинки, разумеется, что-то самое сочное оттуда будет звучать в эфире. В обозримой же перспективе другие треки, преимущественно на русском языке. Тебе красивого дня, с нас красивый аккомпанемент.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
4: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На нем вот это вот да. Стоило минут 20 не говорить. Его здрасте, пожалуйста. Нюш на новом радио. Прекрасная и замечательная. Как-то приходила в гости, но просто прокачанная да нельзя. А, несмотря на это, новости все равно изобилуют какими-то там историями старины глубокой. Это касаемо про семью, про муж там и все такое. Чем изобилуют твои новости, я понятия не имею, но любую новость обещаем украшать музыкальным аккомпанементом. Вот, например, я сегодня узнал, что, оказывается, ВАЗ-2107 входит в тройку самых популярных автомобилей в России. ВАЗ-2107. Не, ну, может быть, ты и не удивился, а я вот удивился очень. Несмотря на то, что в Тольятти родился и вырос. Это новое. Суперхиты и суперновинки звучат в любом автомобиле, в котором бы ты ни ехал. Вот, а еще у нас есть приложение Radio Hub. Да, легко его найдешь в мессенджерах. Отличного дня тебе. А еще у нас вечером есть прекрасная девушка в эфире.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

20 лет с вами. Новое.

0: Филатов и Карас. Среди счастливых людей. Новое на новом.
1: Новое радио.
0: Новое радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Реклама.
2: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Ну, вообще, безо всяких спецэффектов, Мот написал самую популярную песню про август. И, пожалуйста, теперь она его кормит в месяц, в котором другие артисты стараются отдыхать. Да, август — мертвый сезон, а он дает стадионы концерт. Я про Мота. В конце лета, соответственно, запланировано огромное мероприятие на ВТБ-арене. Ну, конечно же, все получится. На новом же радио пока другая песня, но и к следующим композициям обязательно беремся. Суперхиты, суперновинки, наши кредо. Тебе шикарного дня, приятного аппетита. Может быть, удачной сиесты продолжения, а то и отпуска. Все для тебя.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.

0: КамАЗ на новом радио накинул мужской такой бородатый мускулистый грусти. Надеюсь, она не присуща твоему дню. Ребяшки, начал читать новости и понял, что моему дню может быть грустинка какая-нибудь присуща, если я не перестану этого делать. Поэтому нафиг, нафиг, нафиг мессенджеры. Вообще, в сторону вот эту вот всю ленту. Давай лучше как-нибудь посимпатичнее время проводить.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
5: Новое радио.

0: Диберекса и Фейтлесс на новом радио. Выбирают музыку как новую религию. Не, ну что символично, Фейтлесс переводится как неверующий при этом. Но в музыкальном плане тут полный порядок. Это новое радио, у нас с музыкой тоже все в полном порядке. Суперхиты и суперновинки на любой вкус. Ну а самые сливки подбиваем по четвергам в хит-параде «Высшая лига».
1: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторане?

Вот так вот по-разному видит одиночество королева драмы Бен и красавчик на чили Гус Деппертон. Собственно, она поет о том, что как же я без тебя тут умираю, и вообще ты черт, пардон. А он говорит, да я тут из биоразлагаемого стаканчика потягиваю джус и, в принципе, напрягаться не собираюсь, и вокруг меня никого нет. Я думаю, одиночество это не то, что нас с тобой сейчас посещает, ну и что точно не посещает летним вечером. Кстати, ни один летний вечер не должен быть пропукан. В его сторону мы пока только двигаемся под суперхиты и суперновинки. Как и всегда, это новое радио. Отличного дня тебе!

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, это Зиверт.
18: Всем салют, это PLC.
19: Это DJ Smash.
20: Это Настя Кудри.
21: Это Саня СТ.
22: Это Эльвира Т.
23: Всем привет, с вами Айова.
24: С вами Леша Свит.
25: С вами Лена Темникова.
26: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
27: С вами Клава Кок.
28: С вами Гаязм Бразер.
29: Новое радио.
30: Присоединяйся погромче.
31: Юрадио.ру.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь». Реклама.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ковалевым.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: На причале громко чайки и не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: Рассел на новом радио. Попробуй произнеси, еще называется. А еще на новом есть Данил Михайлов, еще на новом есть ты, что самое важное. И очень симпатичный парень по имени Дима Лапиков. Димулечка, привет, дорогой.
1: Здравствуй, вот, здравствуй. Вот. Чуть раньше.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 24 июня облачно, днем плюс 27, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
11: Дома сданы.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Как старый дед сижу и разбираюсь в этих ваших новых программах. Я говорю, реально чувствую себя тем человеком, который поверил в пухососы. Рассказывайте, как проходит ваш вторник, пока мы ждем красотку Эви. Возможно, она сегодня будет за пультом, а может быть и нет. Но она же просто очень радовалась. Ну ладно, мы это обсудим чуточку позже. Тебе классного вечера.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: суперхит от Уикенда «In Your Eyes». Многие, кстати, этим летом собираются на концерты. Я не завидую, но попасть бы хотел. Вот в Азию, может быть, осенью. Но пока мы здесь, в вечере вторника. Эвиленд совсем скоро. Дмитрий Лапиков здесь за старшего этим вечером. Так что тебе классного настроения. Мы продолжаем.
1: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нет, ребята, это какой-то кошмар. У нас пришли вот эти вот люди, у которых есть мозг, они умные, они шарят за все кнопки, стоят над душой, прям в глаза смотрят, в душу. Итак, вы слушаете Эвиленд, меня зовут Эви, со мной человек, рядом с которым, даже если ты очень нарядишься, все равно будешь проигрывать. Сын маминой подруги Дмитрий Лапиков.
1: Здравствуй.
0: Здравствуй.
1: И снова здравствуй.
0: И снова здравствуй.
1: Ты хотела распрощаться со мной до осени?
0: Да, или... было такое.
1: Но...
0: А ты вот видишь, как.
1: Но нет.
0: Я уже говорила, Миш, теорию, что, скорее всего, ты реально тайно в меня влюблен и все делаешь так, чтобы
1: да.
0: даже Вадима заставил отпуск взять,
1: да.
0: чтобы он не работал, а ты мог
1: поработать. А Мишу заставить утром работать,
0: да.
1: а я вечером, да.
0: А все почему? Потому что он на НТВ работает, он в пуль Собянина, понимаете? У него связи, он всех продавил. Дим, мог просто признаться, зачем ну, столько людей
1: А зачем так в лоб?
0: Ну ладно, ладно, мне все нравится. Значит, сегодня понедельник, сегодня какой день недели вообще?
1: Доброе утро, сегодня вторник.
0: Извини, ребят, извините, я просто вчера не работала. Извините, пожалуйста. ЧБР не будет сегодня, да, вы должны были это сходу понять. Прямо сейчас можно написать, что о нет, слушать тогда не буду. Я вас ненавижу, не надо, не надо. Я напоминаю, что без Усишкина мы не можем это делать, потому что это неуважение к Даниле
1: автору.
0: Михайлову.
1: Да.
0: Так его вроде зовут. Поэтому мы этим заниматься не будем. Мы будем просто болтать, слушать музыку. И страдать, скорее всего, будет Дмитрий, потому что там еще программу поменяли. Я не знаю, утром ныли на этот счет или нет, но я уверена, что ныли. Теперь и ты поноешь. А я просто радостная, красивая, хорошая, все. Вот пишите, как у вас выходные прошли. Сейчас вернемся. Я чувствую неловкость из-за того, что на меня смотрит весь техотдел.

0: хочется всегда.
1: Мне каждый раз говорят, что нельзя отвлекаться на людей, которые... Что за кривая склейка? Что не надо отвлекаться на всех, кто заходит в студию. А я не могу, может быть. У меня рассеянное внимание. Я поэтому не могу нормально работать. Поэтому заходим еще раз нормально. Друзья, как прошли ваши выходные? Что нового? Значит, что я для себя открыла? Когда последний раз ты ел вареную сгущенку?
2: Просто вчистую?
1: Просто вкусную вареную
2: просто
1: сгущенку.
2: Просто из банки давно. Но, вот. Но бывает такое настроение, что вот. Просто пойти купить эту банку коричневую вот эту.
1: Да.
2: И как съесть ложкой.
1: Но не все.
2: Это, ну не все, конечно, потому что голова заболит от сладкого.
1: Ну это просто потрясающе. Итак, отстой, опять слили эфир один раз в неделю, и то провтыкали. Да, уважаемый постскриптум, мы провтыкали, потому что мы отправили Вадима в отпуск, понимаете? А Дик Диклер не может работать по 100 часов в день, поэтому мы решили, что его здоровье молодого отца важнее, чем твое настроение. Понятно? Извините. Про вареную сгущенку я вам уже все сказала. Очень классно. Я, значит, в эти выходные гуляла, ребят, как будто бы мне не 30,
2: до утра.
1: Да, а 22. Гуляла до утра. Это так суперски. Это просто мне так понравилось. Я почувствовала столько жизни в этом моменте. Во-первых, практически не было людей. Это так здорово. Пустая Москва, пустой город. Но мы ходили по местам, где были тусовки, и ты просто ходишь от бара к бару и слушаешь, что везде одни и те же треки повторяются. Вылезают не самые трезвые люди, это пугает. Но в остальном так красиво. Друзья, в 3.30 всего лишь. Что мы не можем? Разик хотя бы в 3.30 спать не лечь? Можем. Вообще легко. Поэтому я чувствую себя такой, просто бунтаркой, хулиганкой. Весь режим пошел сразу же гулять. Все воскресенье я чувствовала себя убито-разбито, потому что, ну, я приехала домой в 5:30 утра. Я захожу, у меня нет штор, у меня просто утро,
2: день
1: светло.
2: Уже
1: и я такая, нам надо спать. А как мы будем спать? Непонятно. Но я вам всем... Я, конечно, понимаю, если вы меня сейчас слушаете, а у вас там семья, дети, вот эти все обязательства, вы, конечно, вряд ли сможете. Но если вы такой же беспризорник, сходите рассвет, встретите, а по приколу, хоть разик. Лето скоро закончится. А?
2: Это твоя программа была один раз на это лето, правильно?
1: Нет, я планирую еще.
2: Ого.
1: Да,
2: ты
1: можно.
2: Ты такая плохая девчонка.
1: Я такая.
2: А потом в итоге ты до скольки? До обеда спала?
1: Нет, я проснулась в 10:30. Потому что невозможно спать, когда так светло. Ты можешь себя уговаривать. Ну ладно, это уже издержки возраста.
2: Это пенсия, все. Вот. Плесень хайпует, как ты любишь говорить,
1: да.
2: Просто. Поэтому...
1: Похайпуем. Вместе, сказал бы Саш Титов. Он бы нами гордился. Друзья, я кружочек запилила. Я знаю, что... Я, во-первых, там перед вами извиняюсь. Красиво извиняюсь. Зайдите, посмотрите, а.

0: завсегда.
1: Но я думаю, что мы по аналогии с прошлым разом мы сделаем с Дмитрием так, что будем ставить олдовые треки вперемешку, понимаете, с современными, с новыми, чтобы все равно какой-то флер ЧБРшный остался. Ставь класс, если согласен, ставь минус, если у тебя вообще все плохо. Значит, мы сегодня будем обсуждать следующее. Уже заканчивается июнь, на случай, если вы забыли, до конца лета осталось что-то около 70 дней плюс-минус. Июнь закончится на следующей неделе. На следующей неделе июль. На следующей неделе уже июль, а мы с вами сидим. Я просто в шоке. Друзья, короче, поэтому сегодня с вами будем обсуждать ваши планы на отпуск. Не просто типа я планирую поехать в Анапу. Нет. Какой бюджет вы заложили на отпуск? Будет он у вас в этом году или нет? Сколько денег вы готовы на него потратить? Будем прицениваться, потому что я тоже думаю об отпуске в августе и пока не очень понимаю. Что вообще, как быть и что делать?
2: Насколько дорогим будет твой отпуск, да, это ты не понимаешь.
1: Да, я потому что каждый день думаю, купить сосиску в тесте или отложить на отпуск. Пока только сосиски в тесте, друзья, какой отпуск. Поэтому пишите, вы сами знаете, где нас найти во всех социальных сетях. Спасибо за комплименты. Да, я ход. Ага. Я
2: все?
1: Думал, ты, да, после этого.
2: А, я думал, что как-то еще будет продолжение. Хотя бы
1: Дмитрий,
2: ты свой бюджет озвучишь, или это
1: Дмитрий,
2: на потом?
1: Мы только начали. Какое продолжение? Подожди.
0: Эви Ланд на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Ферум – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
5: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СС Арбан-2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Так, я не понимаю, те, кто, значит, гадости пишут, вы сегодня поели фекалий на завтрак вместо каши. Что происходит, да? Виктор Слугин, вот, а поясните мне, вы что думаете? Вы думаете, я не буду называть ваших имен и фамилий? Я вас сейчас еще всех по IP вычислю. И где вы работаете, завтра придете на работу, там будет плакат распечатан и написано «Пишет гадости в интернете». Ну, что происходит? Ладно, давайте обсудим что-нибудь приколдесное, типа прикольных новостей, да, Дмитрий?
1: Ну, давайте обсудим.
0: Какие у вас есть хорошие новости на сегодняшний день?
1: Я как раз сегодня готов их только открыть первый раз за день и обсудим с тобой.
0: Как насчет не дайджеста, а вот чтобы постепенно каждую новость по чуть-чуть?
1: Слушай, я из всех новостей, которые сейчас вообще в моем поле зрения, это чемпионат мира по футболу.
0: О, господи, ну рассказывай, что.
1: Ну, ничего.
0: Чемпионат мира — это Месси.
1: И Рональдо.
0: И Рональдиньо еще есть, который чипсы рекламировал.
1: Ну, Рональдиньо, это, конечно, старый уже просто.
0: А этот, который Матвей ПСЖ, там за рекой, что-то русалку.
1: На Матвея нет.
0: А, он не играет. На кого
1: на
0: мы еще знаем?
1: На чемпионате мира. Мбаппе ты можешь знать.
0: Мбаппе я знаю, Мбаппе, да, он похож на черепашку-ниндзя.
1: Да, так он и есть черепашка-ниндзя.
0: А за кого мы болеем, Дмитрий? Какая
1: мы
0: команда
1: за красивый футбол.
0: Понятно, вы не определились.
1: Да.
0: Вы Переобувашкин.
1: Ну, просто новостей, ну, слушай, минус только в том, что разница во времени огромная с этой вашей Америкой, и неудобно. А так, из новостей я вот видел сегодня, что с Тубальником сейчас очень много у него попадается рилсов на эту тему, где школьники узнают результат экзаменов, и приятно смотреть на их искреннюю радость за высокие баллы. Я такого не испытал когда-то просто, поэтому выплачивать 100 тысяч рублей родителям 100 бальников на ЕГЭ предложили в Госдуме.
0: Реально?
1: Да,
0: а почему родителям?
1: Ну, они же воспитали.
0: Подожди. То есть мучаются школьники, не спят ночами, готовятся целый год, страдают, у них там инсульты, инфаркты, седые волосы 18, а 100 тысяч родителям?
1: Ну, а что?
0: Ну, за репетиторов, наверное. А если репетиторов не было?
1: Ну и ладно, это знаешь, как вот эти видосы, где когда ребенку подарили 30 тысяч на день рождения, и он такой: папа, сколько там? 1700. Потому что он еще считать не умеет.
0: Да, и он такой: я верю тебе. Нет, слушайте, мне нравится идея по поводу того, чтобы выплачивать. Мне не очень понятно, почему родителям. Но с другой стороны, да, родители столько бессонных ночей провели. У тебя проверяли домашку в школе?
1: Нет, со второго класса у меня не проверяли. Мне сказали: твоя зона ответственности, давай.
0: Так же было, поэтому... Ну, у меня были репетиторы в 11 классе. Были, конечно.
1: У меня тоже были.
0: По какому?
1: По физике.
0: А, ты же умный, точно. Самый рандомный факт открытия этого года.
1: Я физику сдавал,
0: Дмитрий Лапиков,
1: да.
0: Технарь. Он не гуманитарий. Тут просто нет таких адекватных людей, понимаешь?
1: Вообще нет. У меня, да, у меня информационные системы, технологии, матобеспечение, администрирование систем, СИС-анализ у меня был.
0: А что ты тогда с программой разобраться не можешь?
1: Я разобрался. Я просто все, чтобы красиво было. Ну, слушай, сотка за сотку — это неплохо. Вот так,
0: это супер.
1: Если ты прям надорвался и три экзамена на 300 баллов сдал, во-первых, ты уже поступил в топовые вузы, считай, почти.
0: Подожди, за каждые 100 баллов?
1: Ну, я думаю, что, ну, конечно, а как?
0: Так можно 5 экзаменов сдать и 500 тысяч получить.
1: Да, конечно. Только ты найди человека вообще, кто сдавал 5 экзаменов ЕГЭ на 500 баллов. Я таких ни разу не слышал. 400 вроде бы было.
0: Ну вот, 4 экзамена.
1: Но это тогда уже было. Сейчас пока согласуют, пока выплаты...
0: Ну, 3 экзамена, 3 сотки.
1: Реально, да.
0: 300 тысяч. Да за 300 тысяч?
1: Да. Я ЕГЭ сдавать буду.
0: Конечно. Ребят, кстати, по поводу 300 тысяч. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем, какой у вас бюджет заложен на отпуск в этом году. Планируете куда-то ехать или нет? И сколько денег хотите потратить? Тут написали, что 150 тысяч за Анапу за 3 дня. Я дико извиняюсь. Это что за... Это не Анапа, это Анейпа какая-то, во-первых. Я не знаю.
1: А сейчас, кстати, модно... Ты знаешь что? Геленджик. Ты видела, там отгрохали какие-то отели, какие-то турзоны или строят прямо сейчас. И Геленджик — это типа новая Монако.
0: Геленджик — новая Монако.
1: Да, да. Вот я, по крайней мере, такое видел.
0: Геленджик — новая Монако. Но я, кстати, могу быть уверена в том, что, скорее всего, цены там такие же, как в Монако.
1: В Монако, да.
0: С учетом визы и того, что ты там что-нибудь еще... Ладно.
1: И там сходишь на этот, на гран-при Формулы-1, да. А это ты в Геленджике просто поужинаешь.
0: Но там тоже гран-при могут быть всякие. Такие разные, не Формула-1.
1: И знаешь, что обязательно в таком месте должно быть, как на всем Черноморском побережье? Это площадка, где крутится камера 360.
0: Умоляю! Это моя мечта. Однажды в жизни. Может быть, в Геленджик в августе.
1: Потанцевать там,
0: ребят,
1: да?
0: Ребят, Кто был в Геленджике? Что думаете? Пишите.
1: А какой бы ты трек выбрала на свой танец 360?
0: Конечно же, я экспонат, ты мой фанат. Какие варианты? Посмотри на меня. Какие могут быть варианты?
1: Ну, сейчас такого не будет. Прости. Спасибо. Ладно.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только два часа.

Du hast mich. Du hast

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Найдите кладовщика с математическим

0: нравится всегда.
1: Так, ребята, мы сегодня с вами обсуждаем, сколько денег вы готовы потратить на отпуск, будете тратить или нет. Значит, нам нас уже зовут в Геленджик. Сказали, что скоро будет открытие. Следом Екатерина пишет, что после поездки в Египет на наш юг она вообще не ногой. Но это, кстати, очень зря. Это как будто бы очень зря. Вот я была в Сочи лет 8 назад. Мне не понравилось. Так, идем дальше. Тут был, вот. В августе планирую ехать домой в Беларусь недели на две. Как думаешь, какой бюджет у Настаси?
2: Недели на две, если...
1: В долларах, если что, у нас сумма написана.
2: Четырехзначная? Или ну, трех?
1: Можете просто цифру еще сказать.
2: Нет, ну четырех или трех? До тысячи.
1: Четырехзначная.
2: 2500?
1: 3000 долларов.
2: Неплохо.
1: Сколько это в рублях?
2: 200 с копейками.
1: А доллар не 100?
2: Нет.
1: Нет. 250 тысяч на 200... Ой, на две недели в Беларуси. Мне кажется, что вы хотите купить Беларусь.
2: Но там, да, как будто бы это даже много.
1: Без учета билетов на самолет, это еще 1800. Настасья, возможно, вам нужно уточнить, откуда вы летите в Беларусь домой.
2: Да.
1: Потому что мы немножечко не в контексте. 1800 долларов до Беларуси? Вы явно не в Москве. Возможно, вы не в России. Ну, пожалуйста, уточните. Дальше.
2: Да, это совсем, это очень дорого. Ну, за 1800 лететь.
1: Ну, может
2: либо
1: быть,
2: это лететь на джете своем.
1: Ну да, ну
2: тогда дешево
1: знает.
2: Тоже, наверное.
1: А я не удивлюсь, потому что как-то мы обсуждали квартиры, и у нас наши слушатели ВК писали, что там каждый все квартиры покупали, и грустят, страдают. Вот купил квартиру за вот столько-то, а сейчас можно продать. Короче, да, пишите, сколько у вас бабок на отпуск. Ты просто так дернулся? Я подумала, что это знак.
2: Ну, почти.
1: Чувствую
2: еще
1: тебя.
2: 40 секунд.
1: Чувствую тебя. Ну, скажи тогда что-нибудь в эти 40 секунд. Я же не вижу.
2: Я думаю, что он... Кстати, ты про Сочи сказала. Ты просто давно была и, видимо, без бабок.
1: Я была давно, и я была проездом. Вот так могу сказать.
2: Вот. Ну, а там тоже нормально надо закладывать денег на Сочи, потому что это не бюджетный отдых, но можно при этом отдохнуть.
1: Я в осознанном возрасте в Сочи полноценно ни разу не была. Так что, возможно, ты прав, надо исправить.
2: Нет, ты просто посмотришь, такая, я же могу лететь за границу в Турцию на эти же деньги, поэтому не поеду я в ваше Сочи.
0: Эвиленд.

0: Видите, за то, что у меня вчера был выходной, у нас токсичный четверг, он в четверг. Буквально название отсюда. Значит, сначала мне сказали, что я дура дурацкая, потом мне сказали, что слили эфир из-за того, что ЧБР нет. ЧБР сегодня не будет, потому что Усишкин, как вы можете наблюдать, отсутствует. Сейчас мне пишет какой-то дед, он сам сказал, что он дед, что ведущая постарела, вроде молодая по паспорту. На мой кружочек. Я пересмотрела кружочек. Я там лучше, чем в жизни выгляжу.
1: В смысле
0: постарела? У меня либо это байт на то, чтобы я обратила внимание, либо Василий бесится из-за того, что ему ничего не светит. Потому что, скорее всего, так и есть. Как-то раз, значит, недели две назад у меня в одной из моих соцсетей был разгон с одним чуваком, который мне писал гадости постоянно. Постоянно так. Писал гадости систематически на все. Особенно на фотке, где плюс-минус видно тело. Значит, я выложила фотку в купальнике, и там начался вообще какой-то вообще ужас. Я ему отвечаю, что ты адекватный, что тебе надо от меня? Угу. Ну просто отпишись. Постоянно. Ты вот последние полгода только этим и занимаешься. И мы в итоге с ним докопали до того, он сам признался, что он следит за мной со времен, когда я еще работала на студии 21. И когда я ушла, он продолжил за мной наблюдать и слушать, но ему как-то вот что-то поменялось во мне. Он сказал, ты стала меньше с нами общаться, и поэтому ты меня бесишь. Но ты права, наверное, это моя проблема. Потому что я ему сказала, у тебя найди нормальную работу и хобби.
1: И с него 5000.
0: Да, он сказал, что у меня правда нет нормальной работы и хобби у меня тоже нет. Так что здесь ты угадала. Извинился, пожелал всего лучшего и сказал спасибо, что ответила. Поэтому, Василий, я вам ответила. Рот с мылом помойте. Вы этим ртом целуете ваших детей, если они у вас есть. Соберитесь. Но это невозможно.
1: А когда-нибудь фанаты с телека Ярославского тебя находили? Вот это прям чтобы алды-алды. А то все со студии это как-то...
0: Да нет, ну у меня фанаты с телека Ярославского — это бабушки. Поэтому если я приходила в пятерочку и забывала карту скидочную, они мне пробивали по своей. У меня всегда была скидка. Всегда цены были желтыми, даже если я не брала с собой карту магазина. Так что, ну, свои...
1: А скидки?
0: Что скидки?
1: Цены желтые, а скидки?
0: Не могу продолжить. Не понимаю, что ты хочешь.
1: Ничего не хочу. Врешь? Музыки хочу. Я хочу музыку, потому что...
0: Саша Титова, он на тебя работает? И что происходит? Хочу музыки, давай послушаем.
1: Да эту... я хотел что-то про черное пошутить. Тем более дальше трек. И черное, да. Не знаю, как-то вот хотелось.
0: Плохо.
1: Когда тебя не было, ты видела,
0: как
1: что...
0: Как правда неприятно, привыкли к лукавству. Василий, я нормально выгляжу, чего вы ко мне прикопались?
1: Он просто завидует, что одна шоколадка и три парня в кружочке.
0: Реально, мне 30, я выгляжу
1: на,
0: вообще
1: на 29,5.
0: Конечно, идите, умойтесь, тоже мне.
1: Реально, какой токсичный вторник получается.
0: Трэш.
1: Василий, ждем извинений в чате.
0: Себя вообще пока.

0: А когда не хочется? Почему ты не говоришь это больше?
1: Я ждала, чтобы ты это сказал. Может быть, новость какую-нибудь нам приколдесную расскажешь?
0: Да почему я-то опять?
1: Потому что это буквально задача твоя, поставленная мной была.
0: Короче, новость. Вдруг ты просто хотела. У тебя была такая мысль, и ты думала: стану ниндзя.
1: Допустим.
0: Допустим, в Японии можно теперь это сделать. Сдать экзамен и получить официальный сертификат. И у тебя будет, например, русский медвежонок, этот кенгуренок и ниндзя из Японии. И нормально, и все, и будешь потом ходить и всем говорить: я ниндзя.
1: Мне очень нравится.
0: Что там в экзамене, это я уже не знаю. Там надо было 40 секунд смотреть ролик, у меня СДВГ сегодня.
1: Сегодня? Всегда, мне кажется.
0: Сегодня, да. Но какая разница? Короче... Во-первых, можно поехать в Японию, но они, правда, подняли ценник на свои визы в 3 раза или во сколько там.
1: Я вообще не поняла, в чем приколдес. Что происходит? Что случилось?
0: Ну, а что, заработать больше денег с туризма?
1: Куда больше? Куда больше? Вы не в себе? Ладно, погнали. Ты как раз подвел нас. Ты реально такой радиоведущий, с ума сойти. Друзья, мы сегодня обсуждаем отпуск. Сколько денег вы планируете потратить на отпуск в этом году, если планируете вообще хоть отдыхать? Значит, Екатерина пишет. Что ты мне тычешь?
0: Да, я просто про Японию хотел сказать, ну, что скажи. У меня вот ребята ездили, и на двоих на пару недель, с учетом всех трат, чтобы там куда-то съездить, 500-700. Такой ценник
1: был. Так 500
0: был.
1: Или 700?
0: От 500 до 700.
1: На, ну, на две недели? На двоих, включая билеты, проживание и визу?
0: Ну, вроде бы, да. Не помню, кстати, с билетами или нет. Там просто очень дорого, как оказалось, перемещаться по стране.
1: А-а-а.
0: Ну, то есть вот эти скоростные поезда, они не стоят там 1000 рублей. Это нормально. То есть съездить куда-то на двоих туда-обратно может выйти в 20-ку, например, да, просто так. Просто воспользоваться общественным транспортом. Поесть. Ну, зато шмотки всякие там вот эти, ну, вот, это... да.
1: Вот, я бы вообще...
0: вот кроссовки мне привезли 10 тысяч. А здесь стоили 23-24.
1: Друзья, он каждый раз, когда надевает эти кроссовки, об этом говорит.
0: Да.
1: Понимаете, он не устает хвастаться тем, какая он модница, лукавница вообще, с ума сойти. Так, Екатерина пишет: только приехала из Египта, не была там 10 лет. Крым теперь отдыхает. Прости наш отдых. Но вы сравниваете разные вещи. Начнем с моря. Потому что вот в Египте я, как положено, как вот это вот... как мы с тобой разгоняли про детские минутки в этих всех... на всех этих курортах.
0: А, мини-диско.
1: Чока-чока-чока. Да, я была в Египте 4 раза в детстве. И мне...
0: Домой ездила?
1: Да, пыталась найти бабушку с дедушкой, но никак не могла осознать, что Египет — это реально Африка, но мне в другую часть. Короче, смысл в том, что в Египте единственное, что хорошо, это море.
0: Ты просто Тутенштейн.
1: Море в Египте очень красивое, потому что ты как будто в аквариуме плаваешь. А вот что касается еды и всего остального, ну, конечно, так, посредственно. Но я бы съездила, потому что сейчас опять это как-то стало очень модно. Там какие-то новые заведения пооткрывали, тусовки среди пирамид. Я не знаю, фейк или нет, но учитывая, что я поверила в пухососы, я в любую иишку легко поверю.
0: Поэтому, ну вот эти вот с хаус-музычкой на фоне пирамид. Да. Вроде бы да. Мне недавно попался рилс, где что, по вашему мнению, выглядит очень хорошо, но абсолютно там бесполезно или невкусно, и десерты из all-inclusive.
1: Это правда.
0: Самые красивые и самые какие-то пластиковые, безвкусные и так далее, и так далее. А еще сегодня как раз видел с утра, где девушка говорит: я мечтала попасть внутрь пирамиды. Там такая маленькая комнатка, ну, толпа, да. И ничего не...
1: Но
0: это...
1: все равно интересно.
0: Согласен, но как
1: потому
0: будто бы со стороны...
1: как их построили без колонки?
0: А это уже... без колонки JBL? Да, а это уже надо, знаешь, разгонять шизотеории про великанов и так далее, и так далее. Да. Ты не видела? Мне в последнее время попадается очень много каких-то шизотеорий. Я думаю, зачем?
1: Я думаю,
0: вроде бы
1: нужно...
0: поменьше пользоваться интернетом. Да, это факт.
1: Попробуй жизнь на вкус, Дмитрий. Попробуй.
0: А вот сколько ты действительно закладываешь-то на свой отпуск? Вот ты понимаешь, ты же хотела там куда-то в...
1: Мы сейчас выбираем с подружкой Черногория или Сейшелы.
0: Ого.
1: Сейшелы дешевле, чем Черногория. Одна проблема в том, что там нечего делать. Если чуть-чуть добавить к Сейшелам, то...
0: Мальдивы.
1: Не хватит на Черногорию, но хватит на Мальдивы. Но там тоже нечего делать.
0: Слушай, но... ладно, это мы обсудим позже. Я думаю, что в этот бюджет ты, в принципе, можешь, знаешь, что сделать?
1: Купить Сызрань.
0: Нет, съездить в Плёс на пару дней.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.
2: Реклама. Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ty like
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Да понаставили здесь вот это своих вот этих программ.
0: Ты же технарь.
2: Забыл, и чё, я сегодня ощущал себя тобой. Человек, который поверил в пухососы.
0: Так, извинись прямо сейчас. Друзья, я вообще не понимаю, что происходит.
2: Нет,
0: меня, значит...
2: А ты же поверила.
0: Во-первых, меня сегодня в чате, меня давным-давно столько не выливали. Ты теперь говоришь, что глупость. Между прочим, я шарю, как пользоваться этой программой.
2: Да.
0: И я тебе показала.
2: А я хотел просто самоутвердиться за твой счет.
0: А это вообще странно. Что за попытка самоутверждаться
2: конечно,
0: за
2: чужой
0: счет? Сказал...
2: Нет, это забавно, что ты поверил в пухососов. И
0: а ты бы не поверил?
2: Да и по ним видно,
0: Москва
2: что это...
0: Москва просто настолько прекрасна, что наличие пухососов меня бы вообще не удивило. Потому что пуха реально было много. Его нужно было всосать. Понимаешь?
2: Ни пуха, ни пера.
0: Ни пуха, ни пера. Так, суши и роллы — настоящий суперфуд. Вам какие-то вот такие новости. Как вы отнимаете? Относитесь. Все понятно, удивительно. Дальше. Сегодня отмечается день без обид. А я не могу, я уже всех обиделась. Я Егор Крид, понятно? Я каждый раз, когда мы говорим что-то такое об артистах, я думаю о том, что вот, допустим, они едут в такси, и у них рандомно играет новое радио, и вот Егор Крид сейчас едет и слышит, что я сказала, что я как он. Егор Крид, ваш альбом, где вы сидите на красном фоне в кресле, и у вас там зажигалки, воздух, мы с тобой в танце, мы не влюблены, мы любим притворяться. Ну, это песня про нас с Димой Лапиковым. А лучше... Или я потрачу на тебя свой самый лучший день.
2: Да, хорошая,
0: я
2: хорошая.
0: Я потрачу на тебя свою лучшую
2: алло,
0: ночь.
2: Подожди.
0: И алло,
2: алло
0: тоже.
2: Такая веселенькая такая.
0: Этот альбом вообще, спасибо вам большое.
2: Ну все.
0: До свидания.
2: Порчу с тебя
0: я
2: сняли.
0: Я думаю, да. Так, дальше. Что по новостям еще приколдесного мне сегодня попадалось? Я узнала, что платформы, на которых люди размещают свои голые части тела и за это получают деньги, она что, незаконная? Сейчас какой-то там какая-то борьба началась.
2: Да давно.
0: Как-то это все... То есть все это время мы шутили о том, что вот бы пойти туда работать, зарабатывать деньги, а это было незаконно? Я просто не знала, что это незаконно. Я просто таким не занимаюсь. Я не посещаю
2: да
0: сайты, где
2: лучше.
0: Люди без одежды.
2: Да и правильно,
0: что
2: нечего.
0: Что я вам? Что мне делать нечего?
2: Подожди, для этого есть твои социальные сети.
0: Помой рот с мылом. Подписывайтесь везде, Эвелин Малинкина.
2: Короче, есть новость поважнее. То, что понравилось миллионам, и то, чего ждали на концерте Канье Уэста, не понравилось фанатам Юры Шатунова. Там, значит, видео, где дали послушать достаточно возрастной группе лиц. И они сказали, что на английском языке и с искусственным голосом песня звучит без души.
0: Так, конечно, глупость. Я сразу говорила, не надо, не надо.
2: Но не многим надо. Все равно почему-то понравилось.
0: Вот эти многие, собственно, после концерта и ныли, что им концерт не
2: понравился. Кстати, а как ты думаешь, мне просто постоянно попадаются видео по поводу того, что эти у нас, значит, платформы музыкальные запланили и треки, и когда из топ-100 40 это ИИшные треки.
0: Это плохо.
2: Надо ли помечать,
0: надо,
2: что это сгенерировано?
0: Ну, вообще их слышно, но вообще
2: не,
0: надо.
2: Многие не слышат, но многие не знают. И...
0: Ну, например, «Танцуют под Шаде», многие, если бы мне сказали, никто бы и не понял,
2: да,
0: что это ИИшный,
2: да, да,
0: ИИшный припев. Я считаю, что надо помечать, и вообще мне это не нравится, потому что у нас и до этого люди, которые не очень хорошо, не очень... не обладали классным музыкальным вкусом, скажем так, и какими-то вокальными данными все поперлись в музыку, а теперь они еще это и генерируют с помощью ИИшки. Очень много музыки такой посредственной. Но с другой стороны, те, у кого есть музыкальный вкус, они не будут на это тратить время. Так что, если хотите проявляться, проявляйтесь как угодно. Я тоже, может, трек напишу.
2: Да, знаете, как она запишет трек? Первое, что она скажет. Дорогой мой любимый чат GPT, придумай мне, пожалуйста, название для трека. Есть идеи.
0: Тебе-то я что сделал?
2: Да ничего, ну ты же, подожди.
0: Вот тебе-то я что сделал? Вот что ты, мы с тобой должны быть в одной команде.
2: А мы в одной команде, просто ты
0: дружишь. Я тебя сегодня ни разу не топила.
2: А я не топлю, подожди.
0: Зачем ты меня провоцируешь?
2: На что? Ты сама говорила.
0: Чтобы я тебя начала топить. Я начну, тебе не понравится. Мы поругаемся,
2: ты сама говорила, что с чатом GPT ты очень на короткой ноге, так сказать.
0: Да.
2: Или уже нет? Или вы расстались? Понятно, судя по ее вздоху, она постоянно, ты реально каждый день пользуешься нейросеткой?
0: А когда ведущие съедутся и станут жить вместе? Если вы про Калинина с Рэй Трауном, то они уже давно живут вместе? Или это был секрет? Ой, извините, ой, выключай, включи песню, ой!
1: Эвиленд на новом радио.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
11: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: надеюсь, что вы все репетировали сегодня «Токсичный четверг», а завтра вы в нормальном настроении придете. Потому что это, конечно, ужас какой-то. Непорядочно. Значит, по поводу моего отпуска. Мы действительно с подружкой думаем, что поехать в Черногорию. Почему-то все, это ты и Усишкин, сказали: «Черногория, зачем?» Наташа, которая, кстати, уже туда вроде как улетела, сказала, что Черногория топ. Я посмотрела несколько видео, и мне сейчас все рекомендации настроены таким образом, что мне попадается очень много видосов про Черногорию, и там очень красиво, там красивое море, там какая-то красивая архитектура, очень маленький город. Мне все очень нравится. И я подумала, что почему бы и нет. Потому что мест, куда ты можешь улететь так, чтобы было море, и где-то походить, но при этом не делая визу, их не так много.
1: Нет, это правда, поэтому... это правда. Просто, видишь, Черногория — это такой отдых, знаешь, как будто бы...
0: Пенсионерский?
1: Да, да, да.
0: Но
1: да,
0: там
1: да,
0: есть какой-то тусовочный город. Но, с другой стороны, что ты подразумеваешь под пенсионерским? Ходить на пляж, загорать, ездить на экскурсии, вечерочком прогуляться по набережной?
1: Ну, типа, зайти... ну, это правда так считается. Никаких тусовок, вот просто приехала...
0: Зайти в бар.
1: Лежание на пляже, как в Турции, только без all-inclusive.
0: Ну да, да, да, это правда. Хотя в прошлом году мы с подружкой летали в самый тусовочный город Турции, в Мармарис. И у нас был all-inclusive.
1: Oh.
0: И тусить мы сходили два раза за неделю. Нам хватило этого. Хотя мы жили, у нас был отель расположен на набережной. Вот какая-то там есть главная их набережная. Двух разов хватило для того, чтобы сходить потусить. В целом, потому что нас еще накошмарили, что две девушки без сопровождения, никуда не ходите, ничего не пейте, заказывайте только, чтобы было в бутылках, чтобы бутылки при вас открывали. Первое же, что мы сделали, мы, конечно же, нарушили это правило, и потом мнительно сидели весь оставшийся вечер. Поэтому, не знаю, хочется на море, правда, хочется позагорать, покупаться и все такое. Поэтому, если вы уже были в отпуске, я вам завидую. Если у вас отпуск впереди, держимся вместе. Если у вас отпуск не планируется, и вы вообще не знаете, что это такое, я вам, конечно, сочувствую со всей силы.
1: А ты на меня не смотри. У меня отпуск будет в июле, так что...
0: Реально?
1: Да.
0: Ты только что был в отпуске.
1: А я так и взял себе, что у меня в июне, в июле, и потом только вот осень.
0: А ну, куда ты поедешь?
1: Ну, я не знаю. Я, наверное, так, по стране покатаюсь.
0: В июле у него отпуск. Так июль на следующей неделе.
1: Не, у меня там через месяц.
0: Ладно.
1: Я до этого специально полгода не отдыхал, зато летом самые козырные даты забрал.
0: Ну, летом как будто бы... Ну, ладно. Я забыла, что это у нас в августе отпуск, весь август.
1: Да, да. А у меня-то нет, поэтому...
0: Сочувствуем тебе со всей силы.
1: Ну, бывает.
0: Друзья, я желаю вам классного вечера. Давайте завтра на доброй ноте, хорошо? Не надо. Ну, пожалуйста. Чего вы съелись? Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Ключевой момент, кто не вел себя как мышь. И до завтра. Спасибо, Дмитрий. А завтра Усишкин будет, кстати.
1: Да,
0: у нас завтра
1: да,
0: гость.
1: Да. А я надеюсь, что сейчас в вашей новой программе я все нажму правильно.
0: И все будет, заработает.
1: И все будет, и все заработает. А если нет, ну, как я там
0: тебя
1: говорю?
0: Никто не наругает.
1: Сегодня можно. Сегодня можно. Сегодня можно, поэтому все. Получается, с тобой до послезавтра.
0: До послезавтра, Дмитрий.
2: Реклама.
1: Вот. Я все нажал неправильно, и поэтому я думаю, что меня кто-нибудь наругает обязательно. И что происходит? 19:46, в Москве пробки еще держатся, 4 балла, трешка стоит, МКАД стоит, на улице 24 градуса, наслаждайтесь, гуляйте, отдыхайте.
3: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Лето. Это Лунёв.

Отель с питанием «Все включено». С собственным пляжем и круглогодичным подогреваемым бассейном. Взрослая и детская анимация каждый день. Веселье для всей семьи. Забронируйте отдых прямо сейчас по кодовому слову «Новое» со скидкой 15%. Подробности на сайте lunevo.ru. Лунево на Волге. Лето, которое запомнится.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: При поддержке нового радио.
2: На все понятно.

0: покорившие чарты. Все, за что любит группу «Пицца» за один теплый летний вечер.
1: Без тебя жизни нет, я не могу.
0: Место встречи – сцена «Red Summer» у ЦСКА-арены.
2: Подробности в официальной встрече ВКонтакте.
0: 12+.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Это звонкий суперхит «Ностальжи». Вот мы буквально пару часов назад с Эви обсуждали о том, что собираются, думают насчет выплат родителям 100-бальников. Я имею в виду тех, кто на 100 баллов сдал ЕГЭ. Так вот новость. 400 баллов по ЕГЭ набрала школьница из Москвы. Девушка получила максимальные баллы по русскому языку, математике, химии и физике. А впереди у нее экзамен по информатике. Если она сдаст его на сотку, то побьет рекорд среди московских учеников. Прикиньте, как круто. Ну а мы продолжаем наш вторник.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: песни. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
3: Ну надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: говорят, костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
1: Супер. Новое радио.

Это не Мига и Наваи, пойдем в кино. Я увидел новость, что большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа. Роскачество об этом сообщают. 12 популярных сервисов, каждый из них косячит. Напиши, пожалуйста, в наши соцсети, какие...

0: Это лирика и его суперхит «Нет красивее тебя людей», а я тут увидел новость, и подошла бы строчка «Нет красивее тебя собак». Ну, наверное, кто-то так считает. Самая дорогая собака на земле – тибетский мастиф. Там такой огромный пушистый пёсель, прям действительно здоровый, и стоит он всего-то примерно 80 миллионов рублей, а на его содержание уходит еще более 1,5 миллиона рублей ежегодно. Вопрос – завели бы такую собачку? Ну а что? Она не кусается зато. Или морда у нее добрая. Жесть дорого.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Новое радио.

0: радио.
1: Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: утра обомление вспомни.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

Юлечка Зиверт и ее прорывной когда-то хит. Но в представлении особо не нуждается. Ну что, мои хорошие, сегодня был прекрасный вечер. Я рад, что снова здесь. Не только в выходные. Услышимся с тобой завтра, также вечером. Ну и всю эту неделю, пока Вадим в отпуске, будем работать в таком режиме. Дмитрий Лапиков был за старшего. Я тебя оставляю в компании суперхитов и суперновинок. И до завтра. Пока.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00.

0: Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: радио.
1: Как резвятся крылья в новой луне, где-то так я, как по

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это...

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Суперхиты

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Шутники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Хелка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: живет. Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
1: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
2: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
2: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
1: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.